музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше ноля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главное событие и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Тюй Дуньюем. «Есть о чем поговорить сегодня», — сказал глава государства. «И то, что вы приехали в Беларусь, это не случайно. В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле», — отметил белорусский лидер.
2: «Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете». Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли производства продуктов питания и обеспечения граждан, например, Африки, той же Африки.
1: Высказываясь на злобу дня, глава государства отметил не только дефицит продовольствия в мире, который ощущается уже давно, но теперь и минеральных удобрений.
2: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
1: В свою очередь, Цюй Дуньюй высоко оценил вклад Александра Лукашенко в успешное развитие Беларуси. «Вы известны не только в России, Китае. Вы известный политик во всем мире», — сказал Цюй Дуньюй. Он выразил признательность и высочайшую оценку тому вкладу, который Александр Лукашенко вносит в развитие Беларуси. «Особенно ценно», — отметил Цюй Дуньюй, — «то, что вы сделали с момента обретения страной независимости в 1990-х до момента ее расцвета. То есть был проделан огромный труд. Вы продемонстрировали великолепный баланс между политическим подходом, стабильностью, экономическим развитием и социальной защитой», подчеркнул генеральный директор ФАО. В тот же день состоялось

0: встрече генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций с председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси. Владимир Караник отметил, что Национальная академия наук высоко ценит сотрудничество с ФАО, направленное на повышение эффективности сельского хозяйства. Владимир Караник также обратил внимание на то, что продовольственную безопасность невозможно обеспечить без научного сопровождения, должной работы селекционеров и необходимых азотных и минеральных удобрений. Стороны обсудили перспективные направления и механизмы сотрудничества, подчеркнув взаимную заинтересованность в укреплении партнерства в сфере продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. А 2 июня генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дуньюй встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Обсуждалась тема скорейшего согласования с ФАО страновой программы сотрудничества на 2026-2030 годы. Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с ФАО, а также место и роль организации в обеспечении продовольственной безопасности. 1 июня президент Беларуси встретился с губернатором Приморского края Российской Федерации Олегом Кожемяко.
1: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит.
0: Александр Лукашенко пригласил Олега Кожемяко, пользуясь пребыванием в Беларуси, еще раз ознакомиться с возможностями страны.
1: Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Еще раз побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
2: Завтра ночью. Завтра буду.
1: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
0: Также Александр Лукашенко рассчитывает на посреднические услуги Приморского края в торговле Белоруссии с КНДР.
1: Совсем недавно был в Корейской Народно-Демократической Республике, в Северной Корее. Знаете, на меня руководитель КНДР произвел очень серьезное впечатление. Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор, не может быть диктатор по существу диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения, и мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем. Это еще одна для вас нагрузка, и неблаготворительность должна быть. Мы рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали в торговле с КНДР, потому что таких отношений, как у вас, с Ким Чен Ыном и Кореей, ни у кого нет.
2: Ну, у соседей там.
1: Он долго о вас рассказывал. Я говорю, так это наш человек, наш друг, он был доволен и поддержал вот эту идею сотрудничества Беларусь.
2: Да, тем более у нас сейчас мост вот уже сдается.
1: Паром вы дополнительно.
2: Да, автодорожный мост, паром запускается, железнодорожный переезд. Поэтому все вопросы, связанные с поставкой товара и взаимоотношениями, связанными с взаиморасчетами, мы немножко уже так начали отрабатывать.
1: Угу. Вот, то есть, ну, где-то мы сможем подставить свое плечо, но в основном вы окажете нам поддержку, и это будет выгодно для Приморья в том числе. Это будет еще один рычаг, одно из направлений развития нашего Приморья.
2: Да, потребность в ваших товарах есть. Да. И по технике, и там по продукции. Поэтому я думаю, что здесь для них это удобно будет. Маршруты. Мы со своей стороны, те компании, которые пожелают работать там, потому что у меня там свой представитель есть, кто там северокорейский язык знает, он немножко отличается. Ну и в целом отработаны уже взаимоотношения, поэтому мы, конечно, с большим удовольствием включимся в эту работу.
1: Мы не будем там изобретать велосипед, они уже давно его изобрели.
2: Ну да, ну и плюс наши отношения позволяют это делать вполне открыто и без каких-либо там дополнительных сложностей.
0: Также на встрече с губернатором Приморского края Александр Лукашенко заявил о том, что президент Латвии, Белоруссии и России на недавней встрече в Астане обсуждали тему введения Россией системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.
1: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней, и самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
0: Также стоит отметить, что губернатор Приморского края России Олег Кожемяка посетил Минский автомобильный завод и рассказал, какую технику с нетерпением ожидают в Приморском крае. Глава региона сказал, что Приморье последовательно обновляет парк техники, а МАЗ остается стратегическим партнером в этом процессе. Продукция МАЗ уже зарекомендовала себя в самых разных направлениях – от пассажирских автобусов до коммунальных машин, автомобилей скорой медицинской помощи и грузовой техники. Техника МАЗ получает стабильно хорошие отзывы за надежность и удобство в эксплуатации в условиях сложного климата и рельефа. В первый день лета президент Беларуси Александр Лукашенко подписал ряд законов. Один из них – об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Также 1 июня Александр Лукашенко подписал ряд законов о ратификации международных документов, регулирующих правовые отношения в сфере миграции и правоохранительной деятельности. Соответствующие законы ранее были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики. В тот же день президент подписал закон об изменении Водного кодекса Республики Беларусь. Документом, в частности, предусматривается предоставление правительству полномочий на установление порядка передачи поверхностных водных объектов в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма. Кроме того, президент подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 2 июня провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торговая экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Со 2 по 6 июня на полях Минского международного выставочного центра в Минске прошла белорусская агропромышленная неделя. Ее ключевым событием стала выставка «Белагро-2026». Мероприятие традиционно собирают вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег. На площадках «Белагро-2026» собрались сотни посетителей, ищущих ярких впечатлений, и сотни компаний, нацеленных на поиск новых партнеров. Кстати, в этом году агрофорум установил рекорд по количеству участников. Их почти 600. Про особенность посевного почвообрабатывающего агрегата «Калина 6000 МТ» рассказал заместитель гендиректора торгового дома «Амкадор Агро» Андрей Сиротенко.
3: Агрегат почвообрабатывающий посевной «Калина», в чем его уникальная особенность? То, что он проводит предварительную обработку почвы благодаря двум рядам дисков диаметром 460 мм. Далее идет прикатка почвы и уже, соответственно, 40 сечников, которые высевают заданную культуру. Почвообрабатывающий посевной комплекс «Калина» с ярким названием 6000 МТ. Также у нас имеется плуг чизельный В этот раз мы представили аналог Гаспардо Артиглио шириной захвата 4 метра. То бишь, до этого было 3 метра, но по большой популярности и по большому спросу, конечно, покупателей, мы представили 4-метровую машину.
0: Отмечу, выставка «Белагра» проводится с 1990 года и является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности, новейшей сельскохозяйственной техники, последних разработок ученых. Программа «Белорусская агропромышленная неделя» была насыщена семинарами, B2B-встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. 2 июня состоялось очередное заседание экспертного совета при Совете Республики. На нем был рассмотрен проект закона об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения. Проект закона предусматривает ряд нововведений. Так снижается возраст респондентов. Планируется, что с 15 лет можно будет самостоятельно принимать участие в переписи населения. Расширяется возможность использования информационных источников. Закрепляется возможность заполнять электронную форму через интернет с тем, чтобы получать данные быстро, оперативно и меньше отвлекать друг друга от дел. Особое внимание было уделено тому, чтобы провести широкое информирование населения о проводящейся кампании. Предусмотрены ряд других изменений, которые направлены на повышение эффективности сбора первичных статистических данных, качества статистики. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня встретился с российским предпринимателем, руководителем Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. «Наконец-то ты появился на родине», — сказал глава государства, приветствуя гостя. Отмечу, Дмитрий Мазепин является уроженцем Беларуси. «Спасибо, что пригласили», — ответил предприниматель.
1: Александр Геннадьевич все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родину-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь. Или ты ее свез в Москву?
4: Она здесь живет, я у нее был.
1: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому вы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. Вот такой перспективный вопрос, который мы готовы обсудить.
0: На встрече обсуждалось в том числе и международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен, акционер «Уралкалия», рассказал журналистам по итогам встречи. «Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларуськалия» и то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента», сказал Дмитрий Мазепин. «Получена хорошая оценка того, как мы последние годы работаем. Поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы», подчеркнул он. Также Дмитрий Мазепин высказался о перспективах полноправного участия пловцов из России и Беларуси в международных стартах. Соответствующее заявление он сделал журналистам после встречи в Минске у президента Беларуси. Он отметил, что впереди непростые соревнования чемпионата Европы в Париже, который состоится летом текущего года. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт, Международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады, это остается вопрос на подумать, отметил Дмитрий Мазепин. Вместе с тем он рассчитывает, что к чемпионату мира в Будапеште уже летом 2027 года все соответствующие вопросы будут урегулированы. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт с флагами, гимнами и выступать, сказал Дмитрий Мазепин. 3 июня депутаты на заседании третьей сессии Палаты представителей ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества. Как пояснил журналистам член постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Руслан Шкодин, договор о военно-техническом сотрудничестве между Беларусью и Россией был подписан в 2009 году. В настоящее время возникла необходимость внесения определенных дополнений и изменений в договор. В целом, протокол направлен на совершенствование отношений в сфере военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией и предусматривает внесение поправок с учетом практики применения этого договора. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предполагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. Также Александр Лукашенко 4 июня подписал указ о проекте международного договора. В соответствии с этим указом граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран. На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. 4 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. За многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. 5 июня в Бишкеке Александр Турчин принял участие в церемонии открытия белорусско-кыргызского бизнес-форума. Как заявил глава белорусского правительства, Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств. Наша техника давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов, отметил премьер-министр. Беларусь и Кыргызстан связывает прочный фундамент, общая история, членство в единых интеграционных объединениях и взаимодополняющий характер национальных экономик. Сегодня мы находимся на знаковом этапе, когда политическое доверие между лидерами наших стран трансформируется в конкретные экономические показатели, подчеркнул Александр Турчин. 5 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Александр Турчин отметил, что Кыргызстан является нашим надежным другом, проверенным временем союзником и важным торговым партнером. Мы совместно работаем в интеграционных структурах СНГ, ЕАЭС и ШОС, что также способствует поддержанию положительной динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Президент Кыргызстана, в свою очередь, обозначил широкий потенциал взаимодействия с Беларусью. Отношения между двумя странами успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли. Поставлена амбициозная цель по доведению взаимного товарооборота к 2030 году до полумиллиарда долларов. Для перехода на новый уровень требуются инновационные подходы и поиск новых точек роста. Ключевую роль в качественном росте должны сыграть проекты промышленной кооперации и развития высокотехнологичных производств. Стоит также отметить, что во время официального визита в Кыргызстан было подписано соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Подписи под документом поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Кроме того, был подписан ряд других документов. С 3 по 6 июня состоялся 29-й Петербургский международный экономический форум. Мероприятие, которое проходит ежегодно под патронатом президента России, в нынешний раз собрало более 20 тысяч участников из 130 стран мира. В Санкт-Петербург прибыли также высокопоставленные государственные деятели и политики из более чем 75 стран, в том числе из Беларуси. В выступлении в ходе работы круглого стола «Союзное государство. Время быть первыми» посол Беларуси в России Юрий Селиверстов очертил ряд принципиальных моментов, которые должны быть в фокусе внимания партнеров по союзному государству. В качестве первой проблематики глава белорусской дипмиссии отметил возросшую экспансию товаров из третьих стран на рынок союзного государства. Юрий Селиверстов озвучил необходимость разработки совместных мероприятий, которые будут направлены на устранение системных препятствий для допуска субъектов хозяйствования на общий рынок союзного государства. При этом наработанный опыт дипломат предложил экстраполировать на евразийскую пятерку. Наглядным примером в этой области он назвал работу по признанию электронной цифровой подписи, которую сейчас активно ведут Беларусь и Россия. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу, обращаясь к участникам церемонии, в числе которых врачи, сотрудники больницы и строители. Президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи.
1: Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, в 20-й год, что вам не нравилось, дайте нам страховую медицину. Так называли? Страховую, ну, сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину.
0: Обращаясь к медикам, президент сказал, нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси и чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше. Также президент призвал присутствующих беречь то, что создано в нашей стране, и не только нынешним поколением, но и предшествующими.
1: Специалисты должны понимать, что эта больница обращена в будущее. Ну, а развитие этой больницы и будущее наше в этом плане зависит от вас, от людей в белых, но не грязных халатах. Это я намекаю на то, не разрушайте то, что создано, в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям. Но молодцы, что за 2 года, как договаривались, вы построили, сделали, оснастили эту больницу. Я благодарен и нынешнему губернатору, который был помощником, и Владимиру Степановичу, и нынешнему министру. Молодцы. Придраться не к чему. Сегодняшний день очень важный и знаковый. Может, не все это понимают. С течением времени мы поймем, что это важно.
0: В этот же день Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия фестиваля национальных культур в Гродно. Президент констатировал, что из скромного регионального мероприятия фестиваль превратился в событие, слава о котором вышла за пределы страны.
1: Давно вот так хотел побывать у вас, у нас, на этом фестивале. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия. Есть у нас творческая интеллигенция, встречается в Бресте, театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля нет нигде. Поэтому я вас всех поздравляю. Несмотря на этот прекрасный дождь, на эту прекрасную погоду, я поздравляю вас с открытием этого 15-го фестиваля национальных культур. И очень хорошо... Тут мы угадали удачно, что этот фестиваль в западном прекрасном центре Беларуси, в Гродно, лучше не придумаешь. Этим самым мы показываем,
5: то даже здесь, на Западе, который когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди.
0: Александр Лукашенко, обращаясь к гостям и участникам Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, признался, что давно хотел побывать на этом празднике. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия, в Бресте встречается творческая интеллигенция, но такого уникального фестиваля нет нигде, отметил он.
5: Идея праздника, тем не менее, отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации, сталкивались, где встречались народы, религии, где формировался наш белорусский национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром. Главное, что я хочу вам сказать, если вам кто-то навязывает идею, что мы, вояки, немирные люди, не верьте, мы ни с кем не собираемся воевать, только дружба. Открывая сегодня новую больницу, жемчужина Гродно, таких в стране нет. Я поставил задачу медикам, если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне. Мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем. Завтра они нам помогут.
0: Добавлю, Гродно стал площадкой для встреч представителей 42 национальностей, которые познакомили гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В этом году программа была посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении 3 дней фестивальные мероприятия охватили центральные площадки города и Августовский канал. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
6: Итоги недели.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Глава государства отметил: «Мы не ставим своей целью воевать, мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили. Мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры». Глава белорусского государства заверил, что в Беларуси будут делать все для мира и назвал войну катастрофой. Встречу с представителями дипломатических миссий зарубежных стран в Беларуси, которые стали гостями 15-го республиканского фестиваля национальных культур, провел председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Во встрече в Гродненском облсполкоме приняли участие руководители дипмиссии Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Судана. Фестиваль – наглядная демонстрация того, что люди разных национальностей и вероисповедания могут жить в мире, сказал Юрий Караев. Как было подчеркнуто на встрече, многонациональный фестиваль стал культурным событием международного масштаба. Представительство гостей и участников с каждым годом становится шире. Национальный банк Беларуси с 15 июня выпускает в обращение серебряную слитковую инвестиционную монету «Славянка» 2026 года выпуска, сообщили в пресс-службе Нацбанка. Номинал монеты 20 рублей, проба сплава 999,9, масса 31,1 грамма, диаметр 38,6 миллиметра, тираж 15 тысяч штук. Инвестиционная монета отчеканена на Гомельском кристалле. С 4 по 6 июня Светлогорск принимал фестиваль «В итоге». Большой концерт с участием звезд белорусской эстрады и яркий фейерверк завершили программу. Финальный день фестиваля посетили 32 тысячи человек. Только вечером в итоге собрали около 20 тысяч человек, сообщает Национальный олимпийский комитет. Отмечу, спортивно-культурный праздник «В итоге» впервые прошел в 2021 году. За это время в нем приняли участие сотни тысяч человек. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте плюс 13, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 16, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

of the groove.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Бескассира Бай» и 24 «Афиша Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7:59 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Сегодня понедельник, 8 июня. И ближайшие 2 часа ток-шоу «Будни» будет радовать каждого, кто слушает Альфа-Радио. Важной, нужной и актуальной информацией. В первом часе вас ждет традиционный набор рубрик. В первые 30 минут слушайте рубрику «Утренний обход», «Гороскоп для каждого знака зодиака» и рубрику «Для тех, кто за рулем». После короткого выпуска новостей слушайте рубрики «Государство для народа» и «Обзор прессы». Во второй части нашей программы традиционно с 9 до 10 утра в студии появится гость, эксперт. Вместе с ним обсудим события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: или здравоохранения. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, 20-й год, что вам не нравилось. Дайте нам страховую медицину. Как называли? Страховую страну. Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину.
1: Заместитель председателя КНР Хань Джен ознакомился с экспозицией международной специализированной выставки «Белагро-2026». Хань Джен смог оценить потенциал белорусского машиностроения и пищевой промышленности. Также Хань Джен посетил стенд Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Предприятие создавалось для глубокой переработки зерна с получением незаменимых аминокислот и сбалансированных комбикормов и премиксов для всех видов животных. Проект – идея и поручение президента Александра Лукашенко, а возможность получить самые современные технологии – личная договоренность с председателем КНР Си Цзиньпином. Поднебесная – мировой лидер по производству всей линейки продукции. Программа продолжилась на открытой площадке. Заместителю председателя КНР продемонстрировали мощную сельскохозяйственную технику, выпускаемую в Беларуси. Президент Ганы Джон Драмани Махама, а также заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич и председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Лидер Ганы возложил цветы к вечному огню, минутой молчания почтил память защитников и жертв Великой Отечественной войны. Он оставил запись в книге почетных гостей комплекса. «Очень впечатляющий символ патриотизма», — написал Джон Драмани Махама. Для него потерял территории легендарной цитадели над Бугом провел экскурсию директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, пройдет с сегодняшнего дня по 13 июня. Мероприятие, уже ставшее доброй традицией, в 2024-2025 годах оно собрало около 2000 участников, в этом году обещает стать еще более масштабным. В нем планируется участие около 5000 велосипедистов со всей страны. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное событие, а символ единения и возможность почтить подвиг предков. Велопробег пройдет в 7 тематических этапов по территории всех областей и города Минска. На протяжении всего маршрута участники велопробега посетят святыни и исторические места Беларуси, примут участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве 16 выше 0, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле 24-26 с плюсом, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. News.by рассказывает, что все 5 действующих атомных подводных лодок класса «Астьют» Королевского военно-морского флота Великобритании в настоящее время стоят в порту в ожидании ремонта или технического обслуживания. 6-я лодка также еще не готова к выходу в море. Больше об этом в телеграм-канале News.by. «Желтые сливы премиум» рассказывают, что «Мерцу» доверяют всего 15% немцев. Рейтинг канцлера пробивает очередной дно, следует из данных опроса Института Инса по заказу Билд. Подробности читайте в телеграм-канале «Желтые сливы премиум». Телеграм-канал СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что около 5500 абитуриентов могут поступить в белорусские вузы без экзаменов в этом году. В Министерстве образования полагают, что число первокурсников и льготников сохранится на уровне прошлого года. В эту категорию входят медалисты, обладатели красных дипломов колледжей, а также победители республиканских, международных и университетских олимпиад. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Самые интересные проекты, новые программы и наши гости. Все это в телеграм-канале «Альфа-Радио». Подписывайтесь и будьте с нами.
0: «Альфа-Радио». Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Гороскоп.
4: Узнаем, что ждет сегодня каждый знак зодиака. Овен. Вам предстоит много работать, причем заниматься нужно будет и привычными делами, и совершенно новыми. Что радует, так это безусловная поддержка близких людей. Благодаря ей вы сохраните хорошее настроение, даже когда не все идет по плану. Телец. Первая половина дня будет очень насыщенной и благоприятной. Это подходящее время для новых дел. Вы учитесь всему на ходу, быстро добиваетесь первых успехов и легко находите союзников. Близнецы. Вы настроены решительно и способны достичь поставленных целей, даже если обстоятельства будут складываться не слишком удачно. Знания и опыт помогают одержать верх над самыми сильными противниками, а также привлечь на свою сторону людей, от которых многое зависит. Рак. Благоприятный день для общения. Если вам потребуются помощники и союзники, вы легко их найдете. Добиться успеха в делах помогают знания, полученные раньше. Благодаря своему опыту раки не допускают ошибок. Справляются с тем, что оказалось не по силам другим. Лев. Благоприятный день для деловых и личных встреч, обсуждения важных вопросов. Вы способны найти общий язык с очень разными людьми, часто догадываетесь, чего ждут от вас окружающие, чем их можно порадовать. Дева. День благоприятен, он дает шанс отлично справиться со сложными делами, добиться успеха в чем-то важном. Многим девам помогает опыт, полученный раньше. В романтических отношениях преобладает влияние позитивных тенденций. Весы. Старайтесь сегодня ничего не откладывать надолго. Первая половина дня гораздо благоприятнее, второй лучше подходит для важных дел, обсуждения серьезных вопросов. Можно принимать решения, касающиеся работы или долгосрочного сотрудничества. Тут вы не допустите ошибок. Скорпион. Беспокойный, но очень плодотворный день. Вам приходится заниматься несколькими делами одновременно. Каждое из них по-своему важно, ничего нельзя отложить на потом. Вечер – время отличных идей. Стрелец. Привычная работа дается легче, чем обычно. Хочется взяться за что-то совершенно новое. Но прежде нужно завершить начатые дела. Это позволит избежать лишней суеты и неразберихи. Козерог. Руководствуйтесь здравым смыслом, и вы добьетесь успеха. Не стоит принимать на веру все, что говорят окружающие. Если вы будете тщательно проверять поступающую информацию, то не допустите ошибок, которые пришлось бы долго исправлять. Водолей. Старайтесь полагаться на собственный опыт и здравый смысл. Советы, которые дают окружающие, не всегда хороши. Возможно, необычные встречи. Некоторые водолеи познакомятся с теми, о ком прежде слышали много интересного. Рыбы. Отличный день, подходящий для реализации многих смелых планов. Приступая к новому делу, вы не сомневаетесь в успехе и правильно делаете. Уверенность и оптимизм помогают добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Ну а в целом, сегодня в первой половине дня возможны неожиданные события и удивительные совпадения. Вторая половина дня будет посвящена завершению старых дел, решению вопросов, о которых в последнее время было немало споров. Удается достичь компромисса, найти выход, устраивающий всех. Это был гороскоп для каждого знака зодиака, вне зависимости от того, что сулят нам звезды. Пусть день проходит легко и позитивно, а для этого проведите его в компании с

0: Для тех, кто за рулем.
1: Для тех, кто за рулем, расскажу, что сейчас происходит на дорогах столицы. Сервис Яндекс.Карта оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Движение плотное. Крупнейшие пробки. Партизанский проспект от Железнодорожного моста до Ангарской улицы. Время проезда 8 минут. Долгобрудская улица от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Время проезда 13 минут. Улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Время проезда 10 минут. Улица Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Сурга. Время проезда 8 минут. Проспект Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Время проезда 7 минут. К этому часу это вся информация. Желаю добраться в точку назначения вовремя. И, конечно же, в это время слушайте Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Об этом он заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. «Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны», — сказал глава государства. Беларусь видит Китай партнером по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре на полях выставки «Белагра-2026». Загрузка поездов пригородного сообщения, которые с апреля начали курсировать между Витебской и Смоленской областями, в первые полтора месяца работы маршрутов в два раза превысила ожидаемую. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев. Жители Санкт-Петербурга обслуживают более 1900 единиц различной белорусской техники. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «У нас братские отношения с Белоруссией, мы взаимодействуем», — сказал он. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 14, в Витебске, Гомеле и Могилеве 16, выше 0, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
4: Я

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». О глухарях мы знаем из произведений классической литературы, документальных фильмов о природе. Но увидеть этого представителя семейства фазановых в естественных условиях доводится далеко не каждому. На данный момент численность глухарей во всем мире неуклонно снижается. В Беларуси обитает около 9 тысяч этих птиц. И ученые делают все возможное для того, чтобы их сохранить. На международной специализированной выставке «Белагро-2026» Национальная академия наук Беларуси представила обширный спектр научно-технических разработок для различных направлений агропромышленного комплекса. Животноводство, механизации и мелиорации сельского хозяйства. В рамках экспозиции были продемонстрированы инновационные решения, охватывающие многие приоритетные направления, в том числе селекцию в животноводстве и растениеводстве, семеноводство и современное растениеводство, агрохимию, почвоведение, мелиорацию и эффективную защиту растений. Это рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Без кассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебск.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Сетевое издание sb.by рассказывает о единственном в Беларуси узкоколейном туристическом маршруте. Влажные низинные леса поражают воображение, а над торфяниками в ночи пылают голубые огни. Увидеть все это можно недалеко от Гродно, в республиканском ландшафтном заказнике «Озеры», прокатившись на мотодрезине по единственной в стране туристической узкоколейке. Пару часов в дикой природе наполняют какой-то особой безмятежностью. Ни городского трафика, ни уведомлений на экране. Только болото, пение птиц, бобровые хатки и вековые деревья. Словом, лучший способ перезагрузиться и открыть для себя много нового. Сетевое издание sb.by рассказывает, как в Минском государственном колледже кулинарии готовят специалистов и куда они потом трудоустраиваются, от идеальной нарезки до авторской подачи будущих поваров в столичном колледже кулинарии. Учат превращать простые продукты в гастрономические шедевры. Заглянули в учебные лаборатории и узнали, как ребята осваивают азы профессии. Изучают технологию приготовления блюд и получают свой первый опыт работы. Подробности в сетевом издании sb.by. Это была рубрика «Обзор прессы». Напоминаю, что через несколько минут в нашей студии появится гость. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Будем обсуждать главные события, которые происходят в нашей стране и мире. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Также напомню, на сайте sb.by уже есть ссылочка с видеотрансляцией. Переходите по этой ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. Ну и, конечно же, напоминаю, что слушать нас можно и онлайн на сайте alfaradio.by в разделе «Онлайн-вещание». Ну а в 9 ровно на Альфа-Радио выпуск новостей и прогноз погоды. Доброе утро!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Об этом он заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. «Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны», — сказал глава государства. Президент обратил внимание на сложную, напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. Беларусь видит Китая партнером по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок от сырья до готовой продукции. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков на открытии форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре.

0: месяц работы маршрутов в два раза превысила ожидаемую. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев. Загрузка этих поездов в два раза выше ожидаемой. Вместе с тем они созданы на вырост. Это современные комфортные поезда. Их заполняемость позволяет еще удвоить объем пассажирооборота, сказал он, уточнив, что только за месяц перевезено 15 тысяч пассажиров. По его мнению, этот показатель будет расти. Жителей Санкт-Петербурга обслуживают более 1900 единиц различной белорусской техники. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «У нас братские отношения с Белоруссией, мы взаимодействуем», — сказал он. «Очень большой импульс сотрудничеству придают наши президенты. На днях мы получили 100 электробусов из Беларуси, как и обещал президент Александр Лукашенко. Контакты расширяются. Подписаны дорожные карты со многими регионами Беларуси, которые касаются сельскохозяйственной продукции и техники», — отметил Александр Беглов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 15, в Витебске и Могилеве 17 выше 0, в Гомеле 18 с плюсом, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. «Беларусь не хочет войны», — Лукашенко подтвердил готовность к цивилизованному диалогу с западными соседями. Выставку «Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Письмо Зеленского: «Киевскому режиму важнее пропаганда, чем мир». Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в нашей стране и за ее пределами. На главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте и, конечно же, слушайте нас на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. В студии с нами сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Александр Павлович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Международные дела как раз сегодня в центре внимания и во Дворце независимости. Анонсирован такой большой международный день. Президент Беларуси проведет две важные встречи. Во-первых, переговоры с президентом Ганы. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Ну и, кроме того, белорусский лидер встретится с заместителем председателя КНР. Тоже пройдут переговоры. Давайте, наверное, Александр Павлович, начнем с африканских наших друзей, учитывая, какой вектор и какие шаги проделаны последние годы нашей страной для того, чтобы наладить тесные связи с нашими африканскими друзьями. Есть уже ряд примеров, когда действительно это не просто, скажем так, слова, не просто дружеские какие-то заявления, они подкреплены экономикой, и со многими государствами мы уже выгодно сотрудничаем. Вот сегодня на очереди Гана. Чем интересны друг другу Беларусь и Африка, если вот вспомнить посыл президента, что в Африку мы идем как друзья, идем с миром, идем для того, чтобы помочь африканскому народу.
2: Ну, вообще следует отметить, что в последние годы очень насыщенная международная повестка в Беларуси. Это свидетельствует о росте влияния нашего государства на международной арене. И также это является подтверждением того, что планы недоброжелателей Беларуси по международной изоляции официального Минска оказались разбиты в пух и прах. Мы неоднократно здесь говорили о том, что мир не ограничивается коллективным Западом. Да и там у нас сохраняются определенные контакты, и причем достаточно высокого уровня. Вот. Но, тем не менее, планета гораздо шире, нежели глобальный Запад. Есть государства Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Более того, центры экономического развития смещаются именно в эти регионы. Африканский континент в этом плане один из самых перспективных. Хотя и хронические проблемы африканского континента по-прежнему существуют. Это и высокая конфликтность, это и проблема голода, и проблема технологического отставания. И сильные миру сего заинтересованы как раз-таки в том, чтобы как можно дольше продлить вот существование Африки в таком зависимом, развивающемся режиме. Вот. А у Беларуси совершенно другие подходы. Действительно, мы неоднократно говорили о том, что мы не Советский Союз, мы не способны безвозмездно оказывать те или иные услуги, но тем не менее мы с нашими африканскими партнерами и союзниками выстраиваем отношения таким образом, чтобы контакты имели взаимовыгодный характер. Ну, точкой входа для Беларуси хрестоматийным примером, безусловно, стала Республика Зимбабве, где наша страна участвует в программе модернизации сельского хозяйства. Вот сейчас впереди четвертая волна механизации агропромышленного комплекса Зимбабве, и визитеры, представители этого государства на самом высшем уровне подтверждают, что благодаря белорусско-зимбабвийским кооперационным проектам поддержки нашей страны Зимбабве удалось решить вопрос продовольственной безопасности, в полной мере обеспечить потребности пшеницы и, более того, от импорта данной культуры перейти к экспорту зерна. Вот. Аналогичные проекты мы готовы реализовывать и в других странах в зависимости от их потребностей. В том числе и визит президента Ганы во многом связан с его интересом к отечественной сельскохозяйственной отрасли. Он посещал выставку «Белагро». Вот. Впечатления высказаны довольно высокие. Планы очень серьезные. Вот. И, естественно, переговоры с главой государства, они должны финализировать вот эти вот уже, скажем так, проработанные на техническом уровне договоренности. Я бы отметил, что у нас действует межправительственная программа развития связей со странами африканского континента на ближайшую пятилетку. Ну и, кроме того, вот в 4 раза вырос объем торговли со странами Африки в 2024 году. Практически в 4 раза в сравнении с 24-м в 25-м. То есть мы поступательно идем к задаче, которую поставил глава государства, выйти на объемы взаимной торговли в 1-1,5 миллиарда долларов США. Уже сейчас Африка – это фактически 3,5% от белорусского внешнеторгового оборота. Кто-то скажет «мало». Но я напомню, что лишь несколько лет назад это было 1,5%. Мы поступательно движемся без какой-то штурмовщины, без неких гигантских рывков, хотя кому-то, может быть, хотелось бы иначе, но, повторяю, мы заходим в этот регион. Очень серьезная конкуренция, кстати, в странах Африки за доступ к ресурсам африканских государств, за доступ к вниманию африканских лидеров. И постепенно, и достаточно высокий, вот я могу сказать по опыту общения с делегацией Зимбабве, вот недавно спикер Национальной ассамблеи парламента Зимбабве был с визитом в нашей стране. Очень высокий уровень переговоров, протокольный уровень очень высокий. И поверьте, они сейчас уже понимают значение африканского континента и имеют возможность выбирать. И, конечно, чем больше будет проектов с Белоруссией, вот, с Россией, с некоторыми другими странами, которые предлагают проекты взаимного развития, а не исключительно вот эти вот неоколониальные какие-то идеи, которые предполагают углубление зависимости, тем для африканского континента лучше. И там это понимание растет.
1: Если говорить о Китае, то Китай, в отличие от африканского континента, для Беларуси такой очень давний, такой дружеский партнер, даже вот не партнер, а настоящий друг. История отношений наших тянется давным-давно, когда президент еще не был, Александр Лукашенко еще не был президентом, да, когда
2: совершал первый визит в Китай
1: и сделал ставку именно на эту страну. Мы видим, что регулярно встречаются лидеры наших стран, проводят переговоры. Иногда это такие форматы теплых семейных встреч, иногда это визиты на самом высшем уровне. И вот сейчас в Беларуси встречаем заместителя председателя КНР Хань Джена. Он тоже сегодня встретится с главой государства. И вот на прошлой неделе состоялась его встреча с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снапковым, на которой наш высокий китайский гость еще раз подчеркнул, что Китай, Беларусь, друзья и партнеры, которые доверяют друг другу, и цель вот его визита заключается в том, чтобы реализовывать договоренности на высшем уровне, и наши стратегические контакты для нас имеют очень важное значение. Вот когда мы говорим о значении именно Беларуси, об интересе Беларуси для китайских партнеров, в чем он заключается и почему он такой взаимовыгодный, скажем так.
2: Ну, я бы, да, вот с того, о чем вы начали говорить, да, я бы продолжил бы с этого момента. Действительно, определенный дар предвидения присущ был Александру Лукашенко, когда он, будучи еще депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, значит, проявлял интерес к китайской проблематике, бывал в этой стране. В тот период времени, мы помним, ну, такое достаточно скептическое отношение было к китайскому производству, к качеству производимых в Китае товаров. Китай только приобретал свое становление как мировая фабрика, и более того, существует мнение, что глобалисты вот в странах Запада, когда Китай открыл свою экономику, они полагали, что за счет вот развития капиталистических отношений, инвестиции, они приобретут некое влияние. И вот эту политическую марксистско-ленинскую надстройку, коммунистическую партию Китая просто сметут. И вновь, значит, Китай окажется в положении, в котором он был в 19-м, первой половине 20 века. То есть положение зависимого государства, которое грабили все, кому не лень. Однако этого не произошло. Наоборот, политическая власть китайской коммунистической партии укрепилась, серьезным образом возросла боевая мощь национально-освободительной армии Китая. И вот китайский социализм с элементами рыночной экономики, в итоге, по сути дела, эта модель стала на сегодняшний день, если, ну, по ряду показателей первой, по ряду показателей второй. Но, как минимум, мировое лидерство США уже давно оспаривается со стороны Китая, и многие страны тянутся к Китайской Народной Республике, потому что она приводит спокойную, взвешенную, мудрую, неагрессивную политику, не навязывая своим партнерам некие универсальные политические ценности и не стремясь к свержению политических режимов в суверенных странах. Кстати, обратите внимание, Китай не стремится к экспорту своей модели, ну, допустим, которая все-таки, да, власть компартии, то есть, наверное, предполагала бы экспорт коммунистической модели. Однако Китай спокойно сотрудничает с теократическим Ираном, с государствами, с рыночной экономикой, предлагает миру сообщество единой судьбы человечества. Я не хочу сказать, что все, конечно, идеально в коммуникации, особенно с китайскими деловыми кругами. Бизнес есть бизнес. Но вместе с систем Александр Лукашенко, вот и будучи депутатом, впоследствии придя к власти в качестве президента нашей страны, он прорубал окно в Китай. Я уже приводил этот пример, наверное, столь же терпеливо, как когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Потому что видел в Китае для Беларуси источник важных технологических решений. На самом деле и на сегодняшний день мы основные свои упования с точки зрения роботизации, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, научно-технологического прогресса связываем именно с белорусско-китайским сотрудничеством. У нас для этого есть все необходимые политические основания. На дипломатическом уровне мы добились отношений всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Высшая форма взаимодействия Китайской Народной Республики с внешними партнерами. Можно даже сказать так, что мы не просто партнеры, это слово не всегда отвечает характеру наших контактов. Мы союзники с Китайской Народной Республикой и в военной сфере в том числе, и в военно-технической очень активно, глубоко взаимодействуем. Вот. Ну и, конечно же, тот грандиозный проект, который во многом, скажем так, стержневым государством которого во многом является Китай, это Шанхайская организация сотрудничества. Беларусь присоединилась в качестве 10-го члена этой организации и в БРИКС. Мы тоже стремимся, мы партнеры БРИКС на сегодняшний день, но я могу сказать, что китайская дипломатия поддерживает устремление официального Минска. Поэтому очередной визит высокого китайского чиновника – это повод укрепить наши отношения. И снова доктринальными документами Беларуси этот вектор урегулирован. Соответствующая директива подписана главой государства, я имею в виду о развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ну и без экономики не обойдемся.
1: Обязательно.
2: Вот, без экономики не обойдемся. В 3 раза в последние годы выросли объемы взаимной торговли, в 2 раза вырос белорусский экспорт. Да, не будем обманывать наших слушателей, нам потом могут сказать, что ж вы не говорите, что отрицательное сальдо в торговле с Китаем. Но, извините, в мире не так много стран, которые имеют позитивное сальдо в торговле с Китаем. Ну и кроме того, ряд товаров, которые мы из Китая импортируем, они являются для нас критично значимыми, позволяют нам производить необходимую продукцию, реализовывать ее на внешних рынках и там уже иметь позитив. Вот это нужно понимать.
1: Спасибо огромное, Александр Павлович. Мы на несколько минут прервемся. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Выставку «Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия Белорусской агропромышленной недели. Он поблагодарил организаторов выставки и подчеркнул, что каждый день шла кропотливая работа. Специалисты Белорусского профсоюза работников здравоохранения оценили готовность детских оздоровительных учреждений к летнему сезону. В центре внимания специалистов были соблюдение норм охраны труда и условия для безопасного отдыха детей. Национальный олимпийский комитет заложил фундамент для того, чтобы убрать несправедливость, существовавшую в отношении белорусских спортсменов на международной арене. Таким мнением поделился президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко по поводу допуска белорусских спортсменов к международным стартам. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 17, в Гомеле 20 выше 0, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на Альфа-Радио. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Александр Павлович Шпаковский. Мы продолжаем. Александр Павлович, ну не могу с вами не поговорить о фестивале, который прошел в Гродно, 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Уже такая добрая традиция, давняя, мы вообще в Беларуси любим традиции, у нас их много, красивые. Вот еще одна из них, президент Беларуси посетил открытие этого фестиваля, как признался, давно хотел. Я бы хотела сейчас вот озвучить некоторые цитаты главы государства, но в том контексте, что мы видим сегодня, какая агрессивная риторика в адрес Беларуси разносится, доносится к нам от наших соседей, в том числе из Украины, хотя наша страна делает все для того, чтобы как можно быстрее наступил мир, но, тем не менее, тот же Владимир Зеленский озвучивает и различного рода угрозы. Постоянно звучит мысль о том, что Беларусь собирается вступать в войну. Те же нарративы повторяют и наши западные соседи. В общем, скажем так, приятного звучит мало, но президент как раз вот в этом и в этом тоже контексте еще раз подчеркнул, я сейчас процитирую: мы не навязываемся, но мы по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу в интересах наших народов. Мы не ставим своей целью воевать, мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. И вот еще раз озвучил готовность вести диалог и с Западом, и, в общем, со всем, кто хочет приходить к нам с миром. Давайте как-то это прокомментируем. Ну и, в общем-то, тот праздник большой, который прошел в Гродно.
2: Заявление президента – это квинтэссенция народных устремлений, чаяний нашего общества. И Александр Григорьевич Лукашенко не был бы на протяжении 3 десятилетий главой белорусского государства и национальным лидером белорусского народа, если бы его точка зрения расходилась бы в разрез, находилась бы в разрезе с мнением большинства белорусов. Конечно, белорусы – это мирный народ. Вот. Миролюбие – это отличительная черта отечественной и внешней политики и национального менталитета. Это не стоит путать с, скажем так, покорностью, да, и попустительством злу. Наш народ неоднократно в своей истории доказывал, как он умеет защищать отчий дом, свою родину, свою семью. Но мы никогда не претендовали на территории, ресурсы соседних государств, либо не занимались колонизаторской политикой в отношении далеких народов. То есть экспансия и расширение своего жизненного пространства насильственным путем – это не про белорусов. Ну, такова наша история. Я считаю, что с точки зрения общечеловеческих ценностей, гуманизма, нам есть чем в данном случае гордиться. Вот. И вся та истерия, которая в мире происходит сейчас, эскалация международной обстановки, та степень напряженности высочайшая за последние десятилетия, она, конечно, белорусов тревожит. По той простой причине, что наше геополитическое положение таково. Основные вот столкновения межцивилизационные между Западом и Востоком затрагивали в полной мере территорию Беларуси. Вот. И две мировые войны, прошедшие в прошлом веке, тому свидетельство. Естественно, мы бы не хотели повторения этих событий. И поскольку на сегодняшний день у нас есть инструмент влияния, собственное белорусское государство, да, там по каким-то параметрам наши возможности ограничены, но тем не менее они существуют. И, повторюсь, вес на международной арене достаточно серьезный. Мы за 3 десятилетия сильно в этом направлении продвинулись. Здесь велика заслуга нашего лидера, который действительно пользуется заслуженным уважением и авторитетом в мировом сообществе. Лукашенко использовал трибуну Гродненского фестиваля культуры для того, чтобы озвучить вновь мирные нарративы Беларуси. Поскольку в наш адрес звучат необоснованные обвинения, более того, мы фиксируем не только признаки милитаризации, галопирующей милитаризации в соседних государствах, но мы еще и отмечаем крайне агрессивную риторику украинской верхушки. Нам угрожают войной. угрожает физической расправой нашему лидеру. Значит, в этой связи Александр Лукашенко обратился ко всему миру с тем, что Беларусь не планирует втягиваться в этот воронку войны на территории Украины. Беларусь не имеет никаких военных планов, кроме планов защиты нашего государства в случае нападения. Ведь он говорил, что мы готовы защищать мирных людей, у нас есть чем ответить. Вместе с тем мы желаем жить в мире со всеми нашими соседями, поляками, литовцами, латышами и украинцами. Услышат ли это представители верхушки, особенно в Киеве? Ну, не знаю. Вот. Услышит ли это украинский народ? Определенно часть украинского общества услышит. То, о чем мы говорим, и мы видим уже сейчас, анализируя, допустим, сегмент украинских социальных сетей, зная по определенным каналам о настроениях в Украине, мы видим, что многие люди понимают, что идея войны с Беларусью и некой потенциальной агрессии со стороны Беларуси высосана из пальца, просто ищут формальный повод под разными предлогами получить больше денег от Запада на свою военную организацию. И, соответственно, часть этих денежных средств коррумпированным путем освоить. Вот. Второй, значит, повод – отвлечь внимание собственного общества от происходящего на линии боевого соприкосновения, от того ужаса, который творится на улицах украинских городов. Я имею в виду отлов мужчин и, значит, без их какого-либо согласия направление в зону боевых действий. Высоких потерь украинской армии. Но для этого нужны какие-то демонстративные акции. Вот на сегодня есть возможность наносить удары беспилотниками по целям на территории России. Военного смысла в этом может быть и немного. Значит, как они там экономику подрывают и подрывают ли? Ну, спорный вопрос. Вот. А картинка хорошая. Это дает возможность какую-то часть националистически настроенного, бездумного электората мобилизовать вокруг идеи войны. Вот нового внешнего врага нашли. Беларусь. Якобы оттуда вот что-то против Украины готовится. Конечно, президент вот своими заявлениями, он просто это все развеял, эту ахинею. Но, в моем понимании, да, на политико-дипломатическом треке, на уровне политической риторики нами делается многое. Но я могу вам сказать, что мы достаточно серьезно относимся к этим угрозам и предпринимаем в том числе меры по укреплению безопасности на наших южных рубежах.
1: Александр Павлович, ну, раз уже говорим об Украине, я вас попрошу также прокомментировать открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Как заявил сам Зеленский, не так уж много осталось у него инструментов как-то достучаться до российской стороны. Он говорит, что интернет отключают и что-то еще, и, в общем-то, других способов не было, кроме как писать письма. Ну, хорошо, оставим это на, скажем так, оставим это ему. Даже западная пресса уже пишет, что то, что было предложено, то, что было написано в этом письме, это скорее пропаганда. И вот немецкие журналисты, в частности, говорят, что киевскому режиму сегодня важнее пропаганда, чем мир. И Зеленский хочет переложить ответственность за вероятное продолжение войны на другую сторону. И делается это с целью получения дополнительных миллиардов долларов помощи от Запада. Это была цитата. Согласны ли вы с этим мнением?
2: Ну, по большому счету, да. И это мнение, по сути, дополняет то, о чем мы говорили в предыдущем блоке. То есть, откуда корни этой агрессивной риторики против Беларуси? Причины те же. То есть, это политический жест. В первую очередь, и в дипломатии, и в культуре переговоров есть всегда такой способ. Ведь не обязательно твоей целью является получить положительный ответ или прийти к некому компромиссу. Возможно, целью является углубить конфликт, но при этом заретушировать свои агрессивные помыслы некими демонстративными действиями, якобы способствующими миру. Письмо составлено в таком тоне, вот, сама форма его подачи тоже соответствующая, и содержание таково, что ответ на это письмо со стороны Москвы мог быть только отрицательным. По всей вероятности, добиться этого отрицательного ответа и хотели в Киеве, чтобы потом, как правильно было сказано, сказать, что вы же видите. Вот, ну вот мы вот и письмо написали, а они не хотят переговоров с нами на наших условиях безумных. Поэтому что нам еще остается? Нам только воевать. А чтобы воевать, нам нужны оружие и деньги. По сути дела, вот с 2022 года, когда Зеленский вошел во вкус и его окружение, они поняли, что на войне можно здорово зарабатывать. Также это поняли определенные круги на Западе. Вот они едут с помощью этого механизма и планируют, наверное, проехать еще как можно дольше. выборов же никаких не пока все это туманно весьма, перспективы проведения выборов в Украине. Зеленский продолжает удерживать власть, по сути, нелегитимно, используя вот этот вооруженный конфликт в качестве, значит, предлога для своего нахождения у руля, ну, у руля Украины.
1: Спасибо большое, Александр Павлович. Ну, давайте еще под занавес программы обсудим парламентские выборы в Армении, которые состоялись вчера. Действующий премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей, о победе его партии тогда, когда еще было обработано около только 10% бюллетеней, но, тем не менее, вот по состоянию на сегодняшнее утро, то количество, которое было обработано, показывало, что действительно все-таки лидирует партия премьер-министра, и вот когда он заявлял о своей победе, я тоже хочу некоторые тезисы его озвучить. Он заявил о том, что мы продолжим сближение с Западом, но и продолжим участие членства в ЕС, и будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕС. И Пашинян также добавил, что пока республика не готова стать членом ЕС. Ну, признал этот факт. В общем, что мы в ближайший, во всяком случае, год, как считаете, число членов ЕС не уменьшится?
2: Ну, конечно же, Армения не хочет выходить из состава Евразийского экономического союза, поскольку армянское руководство желает обеспечить свой евроинтеграционный вектор, то есть движение в сторону сближения с Брюсселем за счет присутствия на рынке Евразийского экономического союза, на рынке товаров, людей, услуг и капиталов. Очень важен для Армении, безусловно, рынок труда Евразийского экономического союза, особенно Российской Федерации. Там, по некоторым данным, людей может трудиться больше, чем живет в самой Армении. Вот. Поэтому для Пашиняна, безусловно, выход из состава Евразийского экономического союза это был бы абсолютно самоубийственный шаг. Вместе с тем, на недавнем саммите в Казахстане, значит, лидеры стран Евразийского экономического союза не просто сделали некое заявление риторическое, то есть они его формализовали в виде документа, где совершенно конкретно указано, значит, позиция стран ЕАЭС в отношении действий Армении. Армении необходимо определиться все-таки со своими интеграционными векторами, особенно в силу того, что на сегодняшний день ситуация такова, что идея интеграции, ранее предлагавшаяся там, в 2015 году нашими лидерами Европе, Брюсселем была отвергнута. То есть вот эта идея пространства единого от Лиссабона до Владивостока, она в первую очередь не принимается западниками. Ну, вот. И нам предлагают конкуренцию интеграции. Брюссель, кстати, тоже очень принципиально ставит вопрос «или-или». Поэтому, вы знаете, зарабатывать здесь до того момента, когда, наконец, Армения созреет для членства в ЕС, ну, это как минимум политически, экономически некорректно, это представляет для нас определенные риски. Никол Воваевич поэтому должен будет принять некие принципиальные решения. Что касается того, что о победе партии «Гражданский договор» было объявлено при подсчете только 10% бюллетеней, но они там ссылаются на какие-то экзит-пулы и так далее, я расскажу одну историю своей жизни. В 2018 году ваш покорный слуга был участником международной наблюдательной миссии ОБСЕ на досрочных парламентских выборах в Армении. Только прошла вот так называемая бархатная революция, Никол Пашинян желал укрепить свою власть, вот, и у нас, значит, вот тренинг наблюдателя ОБСЕ, перед нами выступает политический советник организации, значит, и он говорит, в этот раз в этой стране впервые в истории пройдут свободные демократические выборы. До выборов еще 2 дня. Вот. Поэтому,
1: показательная,
2: да,
1: история.
2: Поэтому власть они, конечно, не упустят. Был задействован, на мой взгляд, и административный ресурс. И действительно, у Пашиняна есть определенное количество сторонников. Но я бы обратил внимание на результаты оппозиции. Более 30% получили. И уже по свежим оперативным данным, чуть менее 50% получил Пашинян. Ну и явка. Традиционно в Армении порядка 50% населения, они просто на выборы не ходят. Я таких людей тоже встречал.
1: Да, там, по-моему, 58,
2: да? Да, 57% явка составила. Это значит, что 43% граждан Армении, они в целом в голосовании не принимали участие. И в этой связи говорить о том, что Пашинян пользуется абсолютной поддержкой, ну, как минимум, нельзя. А вот я думаю, что в ситуации, если будет проводиться референдум, это уже вопрос цивилизационной принадлежности вот вы идете в Евросоюз или вы остаетесь с нами в Евразийском экономическом союзе, будет высокая явка. И многие люди будут голосовать, поскольку от этого решения непосредственно зависит их будущее. Когда родители выживают за счет финансовых трансфертов, которые дети зарабатывают в России, ну, мне кажется, позиция относительно голосования будет серьезная. А даже тогда, в 2018 году, когда вот только состоялась бархатная революция, действительно в обществе было воодушевление по поводу Никола Пашиняна, он являлся символом борьбы с коррупцией, нечто новое и так далее. Многие люди говорили, я говорю, почему в выборах не участвуют? Наблюдатель спрашивал. Они говорят, это все мафия. То есть отношение к любым политическим процессам за десятилетия было таково, что для простого человека мало что меняется от разборок наверху. Такая позиция. А вот референдум может быть совершенно другая точка зрения.
1: Будем ждать, будем наблюдать и будем комментировать уже в нашей студии. Я вас благодарю за интересный разговор, как всегда. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты, представитель Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, а также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Александр Павлович, как всегда, спасибо за интересные разборы.
2: Спасибо
1: до встречи.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня переговоры с президентом Республики Гана Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на африканском континенте. Переговоры Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы пройдут во Дворце независимости. Прежде всего, президенты обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества. Лидеры стран также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. Выставку «Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия Белорусской агропромышленной недели. Он поблагодарил организаторов выставки и подчеркнул, что каждый день шла кропотливая работа. «Вы показали все, чем действительно славится Беларусь. И вы показали колорит, гостеприимство, достоинство нашей страны», — сказал министр. Юрий Горлов выразил особую благодарность Министерству промышленности. «Мы всегда идем плечом к плечу», — сказал он, добавив, что без такой

Пляжных зон и мест для купания. В отраслевом профсоюзе отметили, что подготовка лагерей идет в соответствии с графиками. Глава Всемирной организации здравоохранения объявил о запуске совместного 6-месячного плана стоимостью 518 миллионов долларов по борьбе с Эболой, призвав обеспечить финансирование и политическую поддержку для остановки распространения вспышки, которая уже стала четвертой по масштабам за всю историю наблюдений. Стратегия направлена на помощь Демократической Республике Конго и соседней Уганде в локализации вспышек заболевания, а также на поддержку других стран в подготовке к возможным случаям заражения. Среди мер предусмотрено усиление санитарного контроля на границах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 17, в Гомеле 20 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Глава государства отметил: «Хорошо, что вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси и Китае очень много говорят. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику», сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Какие продукты питания из Беларуси пользуются спросом на китайском рынке, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц на полях форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре на площадке выставки «Белагро-2026». Значительная доля белорусского экспорта в Китай представлена сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Она составляет 60%. Китай – основной рынок для белорусской продукции в азиатском регионе. Сегодня на китайском рынке Беларусь – второй поставщик рапсового масла, 6-й – молочной сыворотки и сухого молока, 7-й – замороженной говядины, проинформировал Александр Яковчиц. Также популярны наши алкогольные напитки, шоколад и кондитерские изделия. Национальный олимпийский комитет заложил фундамент для того, чтобы убрать несправедливость, существовавшую в отношении белорусских спортсменов на международной арене. Таким мнением поделился президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко по поводу допуска белорусских спортсменов к международным стартам. Глава

Александр Цай подчеркнул, что в системе управления делами президента ежегодно отмечается самое динамичное развитие санаторно-курортных организаций. Каждый год они лидируют и по сумме вложенных средств, и по темпам модернизации. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 15 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии, 12 июня, для зрителей старше 6 лет. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 22, в Могилеве 19, выше 0, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23, выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: делает Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: 300 евро не зря потратил. 300 евро не зря потратил.
1: Альфа-радио. Белорусская музыка.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Сегодня Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Президент Беларуси заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. За этими разговорами, нашими политическими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику, сказал Александр Лукашенко. Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер. Белорусское продовольствие востребовано в Китае, заявил заместитель министра коммерции КНР Лин Цзи на полях форума «Экспорт белорусских товаров в Китай» в Минском международном выставочном центре на площадке выставки «Белагро-2026». Наши страны связывают отношения всепогодного партнерства. Договоренность о развитии двусторонней торговли достигнута главами государств, и китайская сторона выбрала именно Беларусь в качестве первой зарубежной площадки для проведения тематических мероприятий. Лин Цзи поблагодарил организаторов «Белагро-2026» за возможность провести мероприятие на этой площадке. Сколько абитуриентов в этом году поступит в вузы без экзаменов, рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. По его словам, в прошлом году было зачислено около 5400 ребят, которые поступили без вступительных испытаний, без результатов централизованного экзамена и централизованного тестирования. Здесь разные категории. Это победители международных и республиканских олимпиад, университетских олимпиад в региональных вузах, медалисты, обладатели красных дипломов колледжей. На определенный перечень специальностей они имеют возможность поступать без вступительных испытаний. Полагаем, что количество ребят, которые будут претендовать на поступление в университеты без вступительных испытаний, в этом году сохранится на том же уровне, около 5400, сказал Сергей Пищев. В Гродно в преддверии Дня медицинских работников названы лауреаты молодежной премии «Призвание». Об этом сообщили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Премия «Призвание» была учреждена в 2019 году совместно областными организациями Белорусского профсоюза работников здравоохранения

юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня – большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гомеле плюс 23, в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 20, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, насколько на самом деле полезен коллаген, в чем причина ухудшения памяти в детском возрасте и почему любители сладкого не умеют расслабляться, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Коллагеновые добавки могут улучшать увлажненность и эластичность кожи, а также снижать боль и скованность при остеоартрозе. Медики объединили данные более сотни контролируемых исследований 8000 участников из разных стран мира. Лучше всего доказательства выглядели в двух направлениях – кожа и остеоартроз. У людей, которые принимали коллаген дольше, чаще фиксировали улучшение увлажненности и эластичности кожи. У пациентов с остеоартрозом длительный прием был связан с уменьшением боли и скованности. Кроме того, исследователи нашли умеренные положительные эффекты для мышечной массы, структуры мышц и сухожилий. По их мнению, это может говорить о потенциальной роли коллагена в поддержании здоровья при старении. Однако эффект не стоит воспринимать как резкий или гарантированный. Нерегулярный сон у детей дошкольного возраста связан с более низкими показателями вербальной памяти и способности к визуально-пространственной ориентации. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Sleep. В рамках работы 379 детей в возрасте от 4 лет наблюдали с помощью специальных устройств, фиксирующих режим сна. Ученые оценивали вариативность времени засыпания и продолжительности сна, а также наличие так называемого социального джетлага. Дети с более нерегулярным сном демонстрировали худшие результаты в тестах на словарный запас и память, даже если их общая продолжительность сна была достаточной. При этом исполнительное внимание, отвечающее за концентрацию и контроль действий, влияние вариативности сна не подвергалось, что, по мнению исследователей, указывает на избирательное влияние режима сна на различные когнитивные функции. Авторы считают, что результаты подчеркивают важность регулярного сна для развития памяти и речи у детей. Употребление сахара может снижать способность организма справляться со стрессом и полноценно расслабляться. В эксперименте с участием 94 взрослых одну часть добровольцев поили напитком с глюкозой, а другую – простой водой. Затем участники либо получали расслабляющий массаж, либо просто отдыхали. Несмотря на то, что все испытуемые отмечали субъективное ощущение спокойствия, физиологические показатели отразили гораздо более сложную картину. Методы релаксации действительно активировали парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Однако у участников, которые употребляли сахар, одновременно сохранялась повышенная активность симпатической системы, той самой, которая отвечает за стресс и мобилизацию ресурсов организма. В результате тело оставалось в состоянии повышенного возбуждения. Это означает, что сахар может мешать организму полноценно переключаться на режим отдыха и снижать эффективность таких практик, как медитация или массаж. Иными словами, человек может чувствовать себя расслабленным, но его организм при этом продолжает реагировать, как при стрессе.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Сегодня Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Президент Беларуси заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем.
1: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
0: Выставку «Белагра-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия Белорусской агропромышленной недели. Он поблагодарил организаторов выставки и подчеркнул, что каждый день шла кропотливая работа. Вы показали все то, чем действительно славится Беларусь. И вы показали колорит, гостеприимство, достоинство нашей страны, сказал министр. Юрий Горлов выразил особую благодарность Министерству промышленности. Мы всегда идем плечом к плечу, сказал он, добавив, что без такой современной техники сельскому хозяйству было бы очень сложно. В Беларуси стартует регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования могут абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Резервными днями проведения централизованного тестирования в этом году определены 18, 20 и 22 июня. В ГАИ напомнили о правилах безопасности на дорогах при сильном дожде. Правоохранители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие и возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. Пешеходам же рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде и быть предельно внимательными при переходе проезжей части, добавили в ведомстве. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров «Альфа-Радио». Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба заявил, что Африка – это дальняя дуга с огромным потенциалом для Беларуси.
2: Африка – это дальняя дуга, это новые рынки, при этом это тот регион, который обладает серьезными потенциалами к росту. Вот та в какой-то степени замедленная реакция на многие экономические процессы создала на африканском регионе вот такую экономическую пружину, которая в ближайшее время активно будет распрямляться и создает многие заделы для экономического сотрудничества. Мы это понимаем, мы в этом процессе участвуем, и это не теоретический проект. Вот как может показаться, что какие-то такие вот прожекты, которые только заявляются в информационном поле. Нет, это не так. Ну, например, только вот предприятие системы концерна «Белнефтехим» за аналогичный период в сравнительном варианте 25-26 года увеличили поставки на африканский континент на 30%. Да? Угу. И это возможно, это осуществимо. И, в принципе, по многим нашим отраслевым министерствам вот подобная картина наблюдается. И тут нужно точно идти туда. Логистика, да, это проблема. Но это та проблема, которую нужно решать. И мы понимаем, как решать в рамках наших двусторонних отношений со странами Персидского залива, со странами Африканского региона, где нужны вот такие хабы, которые будут являться такими точками подскока для наших товаров и распространения этих товаров уже затем на вот этих дальних рубежах. Ну и

0: Важная история – это понимание и хорошие отношения с отдельными главами государств африканских регионов, лично президента. Вот это политическая близость, политическое понимание процесса, политическое понимание будущего планеты, оно очень здорово объединяет, оно создает хорошее основание для ну, так называемой вот этой политической основы развития экономики. В этом смысле мы тоже далеко продвинулись. Это и двусторонние встречи, это и визиты главы государства, это и приезд сюда достаточно многочисленное, нужно сказать, и деловых кругов, и представителей политических систем африканских стран. То есть мы там в активном варианте в этом направлении движемся. И ведь еще один важный вопрос. Но африканские страны не ангажированы в части каких-то ну, своих политических предпочтений. И мы видим, что там развиваются отношения в свободном варианте, что мы и проповедуем, в общем-то. Давайте выстраивать экономику, давайте выстраивать честные отношения. Их это устраивает, нас это устраивает. Вот нужно, чтобы не зевали, не упускали эти возможности предприятия реального сектора экономики.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония» 0+.
0: Реклама.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба о роли Беларуси в продовольственной безопасности БРИКС. Нас воспринимают как серьезного игрока.
2: Потому что наши компетенции, наши возможности, наши минерально-сырьевые запасы позволяют нам заявлять, что мы один из основных игроков на мировом рынке продовольствия. И тут несколько вот таких цепочек важных. Mm-hmm. Это, во-первых, культура земледелия в самой стране и выстроенная система, которая существует, и четкое понимание нашего места под этим агропромышленным комплексом. Это высокая механизация с сопровождением отечественными компонентами, отечественным оборудованием, производством на собственной территории, вот всей этой выстроенной цепочки необходимой продукции. Это, конечно же, и научное осмысление этих процессов, поскольку аграрная наука, аграрные процессы невозможны, конечно, без научных процессов. И это минеральное сопровождение через удобрение. Но мы тут все-таки являемся одними из лидеров. Во-первых, у нас третье в мире запасы калийных удобрений разведанных. Во-вторых, такое существенное, второе, третье, четвертое место, в зависимости от конъюнктуры, имеем в общих объемах продажи. Это тоже очень большой процент, условно пятая часть удобрений на планете. Калийных она производится в Республике Беларусь, и мы тут и формируем свою себестоимость, формируем свои возможности, и это, конечно, наш вклад в производство азотных удобрений.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Соответствующее заявление было сделано на встрече с заместителем председателя КНР Хань Дженом. Глава государства подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
1: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси и Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
0: Встреча президентов Беларуси и Ганы прошла сегодня в Минске во Дворце независимости. На переговорах Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама прежде всего обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина.
1: Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
0: Беларусь и Иран подтвердили нацеленность на сотрудничество в здравоохранении и фармацевтике. Об этом шла речь на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Иране Дмитрия Кольцова с заместителем министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития сотрудничества между профильными ведомствами, а также подтвердили нацеленность на поступательное развитие отношений между двумя государствами в различных сферах, в том числе по таким направлениям, как здравоохранение, фармацевтика и продовольствие. СМС с результатами ЦЭ по русскому и белорусскому языкам будут отправлены сегодня с 15 до 19 часов. ЦТ по профильным учебным предметам за 26 мая, 10 июня с 15 до 20 часов. Результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам также в форме СМС будут отправлены 11 июня с 15 до 20 часов. В Республиканском институте контроля знаний обратили внимание, что данная услуга предоставляет бесплатно и только на номер мобильного телефона, указанный при регистрации. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России в программе.

Елеве плюс 23-25, а в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами пройдет дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости технологий 16+.
1: Здравствуйте! Представлена необычная быстрая зарядка Котик с технологией Gen от Ugreen. Вышли новые смартфоны Honor Play 10 и Honor Play 11+. И показана новая линейка Boats Laser. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый 45-ваттный Gen-зарядник, выполненный в виде фигурки кота. Устройство выделяется необычным дизайном. Вместо привычного блока питания – миниатюрный персонаж с ушками, выразительным лицом и разборной конструкцией корпуса. Зарядка состоит из двух частей – головы и основания. При этом USB-C-порт расположен в верхнем модуле. Для начала работы его нужно отделить, подключить кабель и вставить в розетку. Корпус выполнен из мягкого силикона. Устройство поддерживает мощность до 45 ватт и несколько профилей зарядки, что позволяет использовать его со смартфонами, планшетами, портативными консолями и легкими ноутбуками. Диапазон входного напряжения составляет 100-240 ватт, а масса устройства около 115 граммов. Компания Honor представила смартфоны Play 10 и Play 11+. Они оба оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч. Play 10 оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной. Аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, упоминают Bluetooth 5.1, защиту от воды и пыли IP65 и вес 204 грамма. Play 11+ получил 50-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Компания Boat представила новую линейку триммеров под названием Slazer, которая включает три модели. Триммер Slazer S100 обеспечивает до 300 минут работы от одной полной зарядки и поддерживает быструю зарядку. Он поставляется с лезвиями из нержавеющей стали, регулируемыми насадками, гребнями, моющимися насадками и поддержкой зарядки через USB-C. Slazer K100+ представляет собой набор для ухода за собой 6 в одном. Он позволяет ухаживать за бородой, волосами, носом и телом, благодаря сменным насадкам. Также заявлены магнитная система крепления, индикатор заряда батареи, блокировка для транспортировки и до 200 минут работы от одной зарядки. На вершине находится Slazer K100 Pro. Многофункциональный набор для ухода за собой 15 в одном. Он сохраняет такие характеристики, как керамические лезвия, алюминиевый корпус, водостойкость по стандарту IPX6, магнитные насадки и зарядка через USB-C. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Президент подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. КНР может рассчитывать на Беларусь как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже.
0: Александр Лукашенко рассчитывает найти в Гане серьезную точку опоры на Западе Африки. Об этом глава государства заявил сегодня на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.
1: Ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с беларусами.
0: Беларусь придает важное значение развитию и укреплению отношений с Кубой. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко заявил в ходе встречи с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Куба в Беларуси. Спикер отметил, что основой для развития плодотворного сотрудничества является диалог на высшем уровне. В соответствии с решением главы государства, сейчас правительством готовится отправка гуманитарного груза с продукцией сельского хозяйства и медикаментами. Игорь Сергиенко подчеркнул, что наша страна выступает против любого диктата и навязывания силовых сценариев каких-то военных действий. В ГАИ напомнили о правилах безопасности вождения в непогоду. Правоохранители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие и возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 16, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Гродно плюс 20, в Бресте и Витебске плюс 22. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, насколько на самом деле полезен коллаген, в чем причина ухудшения памяти в детском возрасте и почему любители сладкого не умеют расслабляться, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Коллагеновые добавки могут улучшать увлажненность и эластичность кожи, а также снижать боли и скованность при остеоартрозе. Медики объединили данные более сотни контролируемых исследований 8000 участников из разных стран мира. Лучше всего доказательства выглядели в двух направлениях – кожа и остеоартроз. У людей, которые принимали коллаген дольше, чаще фиксировали улучшение увлажненности и эластичности кожи. У пациентов с остеоартрозом длительный прием был связан с уменьшением боли и скованности. Кроме того, исследователи нашли умеренные положительные эффекты для мышечной массы, структуры мышц и сухожилий. По их мнению, это может говорить о потенциальной роли коллагена в поддержании здоровья при старении. Однако эффект не стоит воспринимать как резкий или гарантированный. Нерегулярный сон у детей дошкольного возраста связан с более низкими показателями вербальной памяти и способности к визуально-пространственной ориентации. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Sleep. В рамках работы 379 детей в возрасте от 4 лет наблюдали с помощью специальных устройств, фиксирующих режим сна. Ученые оценивали вариативность времени засыпания и продолжительности сна, а также наличие так называемого социального джетлага. Дети с более нерегулярным сном демонстрировали худшие результаты в тестах на словарный запас и память, даже если их общая продолжительность сна была достаточной. При этом исполнительное внимание, отвечающее за концентрацию и контроль действий, влияние вариативности сна не подвергалось, что, по мнению исследователей, указывает на избирательное влияние режима сна на различные когнитивные функции. Авторы считают, что результаты подчеркивают важность регулярного сна для развития памяти и речи у детей. Употребление сахара может снижать способность организма справляться со стрессом и полноценно расслабляться. В эксперименте с участием 94 взрослых одну часть добровольцев поили напитком с глюкозой, а другую – простой водой. Затем участники либо получали расслабляющий массаж, либо просто отдыхали. Несмотря на то, что все испытуемые отмечали субъективное ощущение спокойствия, физиологические показатели отразили гораздо более сложную картину. Методы релаксации действительно активировали парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Однако у участников, которые употребляли сахар, одновременно сохранялась повышенная активность симпатической системы, той самой, которая отвечает за стресс и мобилизацию ресурсов организма. В результате тело оставалось в состоянии повышенного возбуждения. Это означает, что сахар может мешать организму полноценно переключаться на режим отдыха и снижать эффективность таких практик, как медитация или массаж. Иными словами, человек может чувствовать себя расслабленным, но его организм при этом продолжает реагировать, как при стрессе. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко предлагает Гане создавать в Беларуси предприятие, в том числе по переработке какао-бобов. Об этом глава государства заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Также Александр Лукашенко сообщил о готовности Беларуси оказать Гане помощь в решении задач по обеспечению продовольственной безопасности.
1: Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности.
0: В продолжении темы Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Соответствующий документ подписан в присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы по завершении прошедших в Минске официальных переговоров.
1: Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашение, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
0: Экономический форум «Практикум» по выходу на рынки Центральной Азии пройдет в Бресте 17 июня. В мероприятии планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов. Будут обсуждены перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получен пошаговый инструментарий. Также участники форума ознакомятся с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов. Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA 1000 после Ролан-Гаррос. На парижских кортах белоруска сумела дойти до четвертьфинала, и сейчас у нее 9090 очков. Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от лидера на 947 баллов. Победительница French Open россиянка Мира Андреева переместилась на шестое место, а финалистка польская теннисистка Майя Хвалинска поднялась сразу на 93 позиции. Со 114 на 21 место. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Астристикс приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Гомеле плюс 25, в Могилеве плюс 22, в Гродно и Бресте плюс 21, в Витебске 23 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей.

0: Новости технологий 16+.
1: Здравствуйте! Представлена необычная быстрая зарядка Котик с технологией Gen от Ugreen. Вышли новые смартфоны Honor Play 10 и Honor Play 11+. И показана новая линейка Boats Laser. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый 45-ваттный Gen-зарядник, выполненный в виде фигурки кота. Устройство выделяется необычным дизайном. Вместо привычного

Во блоку питания миниатюрный персонаж с ушками, выразительным лицом и разборной конструкцией корпуса. Зарядка состоит из двух частей – головы и основания. При этом USB-C-порт расположен в верхнем модуле. Для начала работы его нужно отделить, подключить кабель и вставить в розетку. Корпус выполнен из мягкого силикона. Устройство поддерживает мощность до 45 Вт и несколько профилей зарядки, что позволяет использовать его со смартфонами, планшетами, портативными консолями и легкими ноутбуками. Диапазон входного напряжения составляет 100-240 Вт, а масса устройства около 115 граммов. Компания Honor представила смартфоны Play 10 и Play 11 Plus. Они оба оснащены аккумулятором емкостью 7000 мАч. Play 10 оснащен 50-мегапиксельной основной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной, аккумулятор емкостью 7000 мАч. Поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Кроме того, упоминают Bluetooth 5.1, защиту от воды и пыли IP65 и вес 204 грамма. Play 11 Plus получил 50-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Компания Boat представила новую линейку триммеров под названием Slazer, которая включает три модели. Триммер Slazer S100 обеспечивает до 300 минут работы от одной полной зарядки и поддерживает быструю зарядку. Он поставляется с лезвиями из нержавеющей стали, регулируемыми насадками, гребнями, моющимися насадками и поддержкой зарядки через USB-C. Slazer K100 Plus представляет собой набор для ухода за собой 6 в одном. Он позволяет ухаживать за бородой, волосами, носом и телом благодаря сменным насадкам. Также заявлены магнитная система крепления, индикатор заряда батареи, блокировка для транспортировки и до 200 минут работы от одной зарядки. На вершине находится Slazer K100 Pro – многофункциональный набор для ухода за собой 15 в одном. Он сохраняет такие характеристики, как керамические лезвия, алюминиевый корпус, водостойкость по стандарту IPX6, магнитные насадки и зарядка через USB-C. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Автомобильные новости. 16+.
3: Привет. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. В Беларуси появится сервис, на котором можно решать любые вопросы с электрокарами. И ГАИ и проект «Тачки» проведут автошоу в центре Минска. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Ранее стало известно, что проект данного документа одобрен правительством Республики Беларусь. Теперь же подписи под соглашением поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Напомню, в середине мая Совет министров утвердил соглашение о взаимном признании водительских удостоверений Беларуси. Россию и Азербайджаном. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила онлайн-портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным авто. Одно окно открыто для любых обращений, как жалоб и критики, так и предложений или пожеланий. А еще можно просто задать волнующий вопрос о собственном электромобиле, на который ответят профессионалы. Одно окно доступно всем желающим, вне зависимости от гражданства, марки и модели электромобиля. Отмечу, сегодня в Беларуси работает 2688 общественных зарядных станций. Из них около 70% – быстрые ЭЗС. На дорогах страны ездят порядка 60 тысяч зеленых авто, в том числе около 41 тысячи чистые электрокары, а более 19 тысяч – гибриды. Проект «Тачки-шоу» анонсировал масштабное автомобильное мероприятие, которое пройдет 4 июля в центре столицы. Площадкой станет территория у стелы «Минск. Город-герой» на проспекте Машерова. Автошоу организует совместно с ГАИ ГУВД Мингорсполкома и приурочит к 90-летию госавтоинспекции. По словам организаторов, гостей ждут дрифт-шоу, мотофристайл, стандрайдинг, выставка автомобилей, дрифт-такси, развлекательные активности, фудкорт и другие зрелищные площадки. Начало мероприятия запланировано на 12 часов. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Товарооборот Беларуси и Ганы не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Гана настраивают на самое тесное взаимодействие банки и страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков.
1: Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов.
0: В продолжении темы – конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Прежде всего, глава государства поприветствовал на белорусской земле участников первых в истории двусторонних взаимоотношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне.
1: Готовы делиться на работу компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, используют всю палитру доступных форматов взаимодействия. Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами.
0: Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации интересует кубинских партнеров. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков. По его словам, активно работают парламентские группы дружбы. Парламентарий обратил внимание, что сотрудничество по всем направлениям между странами продолжается, несмотря ни на какие сложности. Работает межправительственная комиссия, выполняются планы по экономическому сотрудничеству, которые были определены главами двух государств. В Беларуси стартовала регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться могут те, кто по уважительным причинам не смог пройти ЦТ в основные дни. Резервными в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Так, 18 июня состоятся испытания по всем учебным предметам. 20 по всем, кроме русского и белорусского языка. 22 июня по русскому и белорусскому языку. Кроме того, 22 июня определены резервными днями проведения централизованного экзамена. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов. города в Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутика авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино» Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Гомеле плюс 24, в Гродно плюс 21, в Бресте плюс 23, в Могилеве и Витебске плюс 22. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26,

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что отношения Беларуси и Африки носят взаимовыгодный характер.
2: Следует отметить, что в последние годы очень насыщенная международная повестка в Беларуси. Это свидетельствует о росте влияния нашего государства на международной арене. И также это является подтверждением того, что планы недоброжелателей Беларуси по международной изоляции официального Минска оказались разбиты в пух и прах. Мы неоднократно здесь говорили о том, что мир не ограничивается коллективным Западом. Да и там у нас сохраняются определенные контакты, и причем достаточно высокого уровня. Вот. Но, тем не менее, планета гораздо шире, нежели глобальный Запад. Есть государства Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Более того, центры экономического развития смещаются именно в эти регионы. Африканский континент в этом плане один из самых перспективных. Хотя и хронические проблемы африканского континента по-прежнему существуют. Это и высокая конфликтность, это и проблема голода, и проблемы технологического отставания. И сильные миру сего заинтересованы как раз-таки в том, чтобы как можно дольше продлить вот существование Африки в таком зависимом, развивающемся режиме. Вот. А у Беларуси совершенно другие подходы. Мы с нашими африканскими партнерами и союзниками выстраиваем отношения таким образом, чтобы контакты имели взаимовыгодный характер. Ну, точкой входа для Беларуси хрестоматийным примером, безусловно, стала Республика Зимбабве, где наша страна участвует в программе модернизации сельского хозяйства. Вот сейчас впереди четвертая волна механизации агропромышленного комплекса Зимбабве, и визитеры, представители этого государства на самом высшем уровне подтверждают, что благодаря белорусско-зимбабвийским кооперационным проектам поддержки нашей страны Зимбабве удалось решить вопрос продовольственной безопасности, в полной мере обеспечить потребности пшеницы и, более того, от импорта данной культуры перейти к экспорту зерна. Вот. Аналогичные проекты мы готовы реализовывать и в других странах в зависимости от их потребностей. В том числе и визит президента Ганы во многом связан с его интересом к отечественной сельскохозяйственной отрасли. Он посещал выставку «Белагро». Вот. Впечатления высказаны довольно высокие. Планы очень серьезные. Вот. И, естественно, переговоры с главой государства, они должны финализировать вот эти вот уже, скажем так, проработанные на техническом уровне договоренности. Я бы отметил, что у нас действует межправительственная программа развития связей со странами африканского континента на ближайшую пятилетку. Ну и кроме того, вот в 4 раза вырос объем

0: торговли со странами Африки в 2024 году. Практически в 4 раза в сравнении с 2024, в 2025. То есть мы поступательно идем к задаче, которую поставил глава государства, выйти на объемы взаимной торговли в 1-1,5 миллиарда долларов США. Уже сейчас Африка – это фактически 3,5% от белорусского внешнеторгового оборота. Кто-то скажет «мало». Но я напомню, что лишь несколько лет назад это было 1,5%. Мы поступательно движемся без какой-то штурмовщины, без неких гигантских рывков, хотя кому-то, может быть, хотелось бы иначе, но, повторяю, мы заходим в этот регион. Очень серьезная конкуренция, кстати, в странах Африки за доступ к ресурсам африканских государств, за доступ к вниманию африканских лидеров. И постепенно, и достаточно высокий, вот я могу сказать по опыту общения с делегацией Зимбабве, вот недавно спикер Национальной ассамблеи парламента Зимбабве был с визитом в нашей стране. Очень высокий уровень переговоров, протокольный уровень очень высокий. И поверьте, они сейчас уже понимают значение африканского континента и имеют возможность выбирать. И, конечно, чем больше будет проектов с Белоруссией, вот, с Россией, с некоторыми другими странами, которые предлагают проекты взаимного развития, а не исключительно вот эти вот неоколониальные какие-то идеи, которые предполагают углубление зависимости, тем для африканского континента лучше. И там это понимание растет.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский о белорусско-китайских отношениях. Не просто партнеры, а союзники.
2: Мировое лидерство США уже давно оспаривается со стороны Китая, и многие страны тянутся к Китайской Народной Республике, потому что она приводит спокойную, взвешенную, мудрую, неагрессивную политику, не навязывая своим партнерам некие универсальные политические ценности и не стремясь к свержению политических режимов в суверенных странах. Кстати, обратите внимание, Китай не стремится к экспорту своей модели, ну, допустим, которая все-таки, да, власть компартии, то есть, наверное, предполагала бы экспорт коммунистической модели. Однако Китай спокойно сотрудничает с теократическим Ираном, с государствами, с рыночной экономикой, предлагает миру сообщество единой судьбы человечества. Я не хочу сказать, что все, конечно, идеально в коммуникации, особенно с китайскими деловыми кругами. Бизнес есть бизнес. Но вместе с тем Александр Лукашенко, вот и будучи депутатом, впоследствии придя к власти в качестве президента нашей страны, он прорубал окно в Китай. Я уже приводил этот пример, наверное, столь же терпеливо, как когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Потому что видел в Китае для Беларуси источник важных технологических решений. На самом деле и на сегодняшний день мы основные свои упования с точки зрения роботизации, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, научно-технологического прогресса связываем именно с белорусско-китайским сотрудничеством. У нас для этого есть все необходимые политические основания. На дипломатическом уровне мы добились отношений всепогоднего, всестороннего, стратегического партнерства с Китаем. Высшая форма взаимодействия Китайской Народной Республики с внешними партнерами. Можно даже сказать так, что мы не просто партнеры, это слово не всегда отвечает характеру наших контактов. Мы союзники с Китайской Народной Республикой и в военной сфере в том числе, и в военно-технической очень активно, глубоко взаимодействуем. Вот. Ну и, конечно же, тот грандиозный проект, который во многом, скажем так, стержневым государством которого во многом является Китай, это Шанхайская организация сотрудничества. Беларусь присоединилась в качестве 10-го члена этой организации и в БРИКС. Мы тоже стремимся, мы партнеры БРИКС на сегодняшний день, но я могу сказать, что китайская дипломатия поддерживает устремление официального Минска. Поэтому очередной визит высокого китайского чиновника – это повод укрепить наши отношения. И снова доктринальными документами Беларуси этот вектор урегулирован. Соответствующая директива подписана главой государства, я имею в виду о развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Ну и без экономики не обойдемся.
3: Обязательно.
2: Вот, без экономики не обойдемся. В 3 раза в последние годы выросли объемы взаимной торговли, в 2 раза вырос белорусский экспорт. Да, не будем обманывать наших слушателей, нам потом могут сказать, что ж вы не говорите, что отрицательное сальдо в торговле с Китаем. Но, извините, в мире не так много стран, которые имеют позитивное сальдо в торговле с Китаем. Ну и кроме того, ряд товаров, которые мы из Китая импортируем, они являются для нас критично значимыми, позволяют нам производить необходимую продукцию, реализовывать ее на внешних рынках и там уже иметь позитив. Вот это нужно понимать.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра Green Center. Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск СБ Беларусь сегодня. Тенденции.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР. Промышленность, банковский сектор, услуги. Глава государства провел переговоры с президентом Ганы. От АПК до фармацевтики перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске. Беларусь и аргентинская провинция Санта-Фе договорились о расширении промышленного партнерства.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Приветствуя гостя, глава государства заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Президент подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
1: КНР может рассчитывать на Беларусь как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер.
2: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже.
1: Хань Джен, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи и передал президенту Беларуси искренние приветы и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
3: Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, а это тоже всесторонне определили вектором нашего многопланового сотрудничества, а также развитие двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.
0: Точка отсчета.
1: Заместитель председателя КНР прибыл в Беларусь 6 июня. По прибытии в Минск Хань Джен возложил цветы к монументу Победы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также он принял участие в открытии Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026». Мероприятие собрало представителей свыше 50 китайских компаний и более 200 производителей из Беларуси. С инициативой его проведения выступила китайская страна. Это новый шаг к развитию платформы сотрудничества, в первую очередь в аграрной сфере.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Лидеры двух стран прежде всего обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. На переговорах переговорах в узком составе. Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махама уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси.
2: Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Александр Лукашенко обозначил основные направления сотрудничества с Ганой.
2: Ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать.

0: есть ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с беларусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности, в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Гана.
1: На переговорах в широком составе Александр Лукашенко обратил внимание, что президента Ганы сопровождает не только официальные делегации, но и авторитетные представители бизнеса. А на полях визита запланировано проведение белорусско-ганского бизнес-форума.
0: На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
1: Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на африканском континенте.
2: Факты на стол.
1: По итогам переговоров Беларусь и Гана подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Среди них соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, соглашение о

0: сотрудничестве между Белорусской и Ганской торгово-промышленными палатами.
1: Мнение эксперта.
0: Со стороны Китая мировое лидерство США уже давно оспаривается. Многие страны тянутся к КНР, потому что она проводит спокойную, взвешенную, мудрую, неагрессивную политику. Не навязывает своим партнерам какие бы то ни было универсальные политические ценности и не стремясь к свержению политических режимов в суверенных странах. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
2: Китай не стремится к экспорту своей модели, которая все-таки... Да, власть компартии, то есть, наверное, предполагала бы экспорт коммунистической модели. Однако Китай спокойно сотрудничает с теократическим Ираном, с государствами, с рыночной экономикой, предлагает миру сообщество единой судьбы человечества. Я не хочу сказать, что все, конечно, идеально в коммуникации, особенно с китайскими деловыми кругами. Бизнес есть бизнес. Но вместе с тем Александр Лукашенко, вот и будучи депутатом, впоследствии придя к власти в качестве президента нашей страны, он прорубал окно в Китай, наверное, столь же терпеливо, как когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Потому что видел в Китае для Беларуси источник важных технологических решений. На самом деле и на сегодняшний день мы основные свои упования с точки зрения роботизации, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, научно-технологического прогресса связываем именно с белорусско-китайским сотрудничеством. У нас для этого есть все необходимые политические основания. На дипломатическом уровне мы добились отношений всепогодного, всестороннего, стратегического партнерства с Китаем. Высшая форма взаимодействия Китайской Народной Республики с внешними партнерами.
0: Говоря о сотрудничестве со странами Африки, Александр Шпаковский отметил, что Беларусь выстраивает отношения с партнерами и союзниками так, чтобы контакты носили взаимовыгодный характер.
2: Я бы отметил, что у нас действует межправительственная программа развития связей со странами африканского континента на ближайшую пятилетку. Ну и кроме того, вот в 4 раза вырос объем торговли со странами Африки в 2024 году. Практически в 4 раза в сравнении с 2024 в 2025. То есть мы поступательно идем к задаче, которую поставил глава государства, выйти на объемы взаимной торговли в 1-1,5 миллиарда долларов США. Уже сейчас Африка это практически 3,5% от белорусского внешнеторгового оборота. Кто-то скажет мало, но я напомню, что лишь несколько лет назад это было 1,5%. Мы поступательно движемся без какой-то штурмовщины, без неких гигантских рывков, хотя кому-то может быть, хотелось бы иначе, но, повторяю, мы заходим в этот регион.
0: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кот» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь, Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
0: Реклама.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что Беларусь не имеет никаких военных планов, кроме планов защиты в случае нападения.
2: Заявление президента – это квинтэссенция народных устремлений, чаяний нашего общества. И Александр Григорьевич Лукашенко не был бы на протяжении 3 десятилетий главой белорусского государства и национальным лидером белорусского народа, если бы его точка зрения находилась бы в разрезе с мнением большинства белорусов. Конечно, белорусы – это мирный народ. Вот. Миролюбие – это отличительная черта отечественной внешней политики и национального менталитета. Это не стоит путать с, скажем так, покорностью, да, и попустительством злу. Наш народ неоднократно в своей истории доказывал, как он умеет защищать отчий дом, свою родину, свою семью. Но мы никогда не претендовали на территории, ресурсы соседних государств, либо не занимались колонизаторской политикой в отношении далеких народов. То есть экспансия и расширение своего жизненного пространства насильственным путем – это не про белорусов. Но такова наша история. Я считаю, что с точки зрения общечеловеческих ценностей, гуманизма, нам есть чем в данном случае гордиться. Вот. И вся та истерия, которая в мире происходит сейчас, эскалация международной обстановки, та степень напряженности высочайшая за последние десятилетия, она, конечно, белорусов тревожит. По той простой причине, что наше геополитическое положение таково. Основные вот столкновения межцивилизационные между Западом и Востоком затрагивали в полной мере территорию Беларусь. Вот. И две мировые войны, прошедшие в прошлом веке, тому свидетельство. Естественно, мы бы не хотели повторения этих событий. И поскольку на сегодняшний день у нас есть инструмент влияния, собственное белорусское государство, да, там по каким-то параметрам наши возможности ограничены, но тем не менее они существуют. И, повторюсь, вес на международной арене достаточно серьезный. Мы за 3 десятилетия сильно в этом направлении продвинулись. Здесь велика заслуга нашего лидера, который действительно пользуется заслуженным уважением и авторитетом в мировом сообществе. Лукашенко использовал трибуну Гродненского фестиваля культуры для того, чтобы озвучить вновь мирные нарративы Беларуси. Поскольку в наш адрес звучат необоснованные обвинения. Более того, мы фиксируем не только признаки милитаризации, галопирующей милитаризации в соседних государствах, но мы еще и отмечаем крайне агрессивную риторику украинской верхушки. Нам угрожают войной. Угрожают физической расправой нашему лидеру. Значит, в этой связи Александр Лукашенко обратился ко всему миру с тем, что Беларусь не планирует втягиваться в этот воронку войны на территории Украины. Беларусь не имеет никаких военных планов, кроме планов защиты нашего государства в случае нападения. Ведь он говорил, что мы готовы защищать мирных людей, у нас есть чем ответить. Вместе с тем мы желаем жить в мире со всеми нашими соседями, поляками, литовцами, латышами и украинцами. Услышат ли это представители верхушки, особенно в Киеве? Не знаю. Вот. Услышат ли это украинский народ? Определенно часть украинского общества услышит. То, о чем мы говорим, и мы видим уже сейчас, анализируя, допустим, сегмент украинских социальных сетей, зная по определенным каналам о настроениях в Украине, мы видим, что многие люди понимают, что идея войны с Беларусью и некой потенциальной агрессии со стороны Беларуси высосана из пальца, просто ищут формальный повод под разными предлогами получить больше денег от Запада на свою военную организацию и, соответственно, часть этих денежных средств коррумпированным путем освоить. Вот. Второй, значит, повод – отвлечь внимание собственного общества от происходящего на линии боевого соприкосновения.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что возможное членство Армении в ЕС – это конкуренция интеграции.
3: Конечно же, Армения не хочет выходить из состава Евразийского экономического союза, поскольку армянское руководство желает обеспечить свой евроинтеграционный вектор, то есть движение в сторону сближения с Брюсселем за счет присутствия на рынке Евразийского экономического союза, на рынке товаров, людей, услуг и капиталов. Очень важен для Армении, безусловно, рынок труда Евразийского экономического союза, особенно Российской Федерации. Там, по некоторым данным, людей может трудиться больше, чем живет в самой Армении. Вот. Поэтому для Пашиняна, безусловно, выход из состава Евразийского экономического союза это был бы абсолютно самоубийственный шаг. Вместе с тем, на недавнем саммите в Казахстане, значит, лидеры стран Евразийского экономического союза не просто сделали некое заявление риторическое, то есть они его формализовали в виде документа, где совершенно конкретно указана, значит, позиция стран ЕАЭС в отношении действий Армении. Армении необходимо определиться все-таки со своими интеграционными векторами, особенно в силу того, что на сегодняшний день ситуация такова, что идея интеграции, ранее предлагавшаяся там, в 2015 году нашими лидерами Европе, Брюсселем была отвергнута, то есть вот эта идея пространства единого от Лиссабона до Владивостока, она в первую очередь не принимается западниками. Ну, вот. И нам предлагают конкуренцию интеграции. Брюссель, кстати, тоже очень принципиально ставит вопрос «или-или». Поэтому, вы знаете, зарабатывать здесь до того момента, когда, наконец, Армения созреет для членства в ЕС, ну, это как минимум политически, экономически некорректно, это представляет для нас определенные риски. Никол Воваевич поэтому должен будет принять некие принципиальные решения.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы прошла сегодня в Минске во Дворце независимости. Прежде всего, глава государства поприветствовал на белорусской земле участников первых в истории двусторонних взаимоотношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне.
1: Вас, уважаемый президент, сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
0: В продолжении темы Беларусь и Гана выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом этой африканской страны Джоном Драмани Махамой. Глава государства отметил продуктивность состоявшейся встречи.
1: Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президента Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народов Африки. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья.
0: Национальная академия наук Беларуси прорабатывает с китайскими партнерами совместное участие в научно-исследовательских проектах, а также возможности трансфера технологий и обмена опытом между специалистами. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника с вице-президентом китайской компании CITIC Construction. В центре внимания перспективные направления и механизмы научно-технического сотрудничества, в том числе в области биотехнологий. Особое внимание уделено перспективным разработкам в области производства незаменимых аминокислот и препаратов для выхода на местные и экспортные рынки высокопродуктивных сбалансированных комбикормов и премиксов. Мобилизационное учение с военкоматами Гродненской области пройдет с 17 по 26 июня. Будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учении. Для создания обстановки, приближенной к реальной, планируется привлечение сил специальных операций. В районе военных комиссариатов и других объектов проведения мобилизации могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов. Также возможно ограничение движения по отдельным улицам. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр, Вели. 21 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Гродно плюс 19, в Могилеве плюс 20, в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 21. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции, смотри на видеобел.бай. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Большой международный день состоялся в понедельник во Дворце независимости. Выбранный десятилетия назад курс на сближение с Пекином доказал свою абсолютную точность. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя КНР Хань Дженом. Белорусский лидер отметил, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Переходя к деталям сотрудничества, Александр Лукашенко подчеркнул безупречное выполнение Минском всех взятых на себя обязательств. Сейчас это стратегическое партнерство конвертируется в конкретные масштабные проекты, затрагивающие самые различные сферы, от тяжелой промышленности до высоких технологий. Бурный рост торгово-экономических отношений происходит на фоне высокого уровня политических взаимоотношений между странами.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси, в Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Заместитель председателя КНР Хань Джен на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о грандиозных планах сотрудничества между двумя странами.
3: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. А сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпиня. Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня, это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развития двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.
1: Минск и Пекин в очередной раз подтвердили статус стратегических союзников, чьи договоренности не зависят от внешних факторов. Китай остается вторым по величине рынком сбыта для белорусских товаров. В 2025 году экспорт вырос в 15 раз, преимущественно за счет поставок рапсового масла. Главными точками роста на ближайшие годы объявлены проекты в сфере станкостроения, робототехники и создания совместных предприятий. Особое внимание потенциалу индустриального парка «Великий камень», который трансформируется в глобальный технологический узел, где создаются уникальные для региона продукты и развиваются цифровые инновации. Беларусь укрепляет свои позиции на африканском континенте. Во Дворце независимости прошли переговоры Александра Лукашенко с президентом Ганы. Это первый официальный визит лидера этой республики в Минск за время двусторонних отношений. Африка – это континент будущего, убежден Александр Лукашенко. И на этом рынке есть резервы для диверсификации нашего экспорта в разных отраслях экономики. Гану Беларусь рассматривает в числе новых перспективных партнеров. Близки наши политические взгляды. Это хороший задел для развития контактов в экономической плоскости.
2: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может, даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересно. В свою очередь,

0: в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Гана.
1: Гана делает ставку на аграрный сектор, и одним из ключевых проектов в сотрудничестве наших стран может стать комплексная механизация сельского хозяйства Ганы. Беларусь может не только обеспечить поставки продовольствия, но и предложить полный цикл компетенций – от машин и удобрений до аграрной науки и профильного образования. Это позволит решить главную задачу – обеспечить продовольственную безопасность Ганы.
0: На данный момент товарооборот между нашими странами абсолютно не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей, повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам. От незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование и медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ряд тем, которые мы обсуждали, еще обсудим с вами, господин президент, членами вашей делегации, обсуждались чуть ранее на двусторонней встрече. Поэтому предлагаю сейчас в широком кругу обменяться мнениями по вопросам, отработанным нашими делегациями.
1: Александр Лукашенко высказался о точках роста отношений Беларуси и Ганы. Необходимо

0: использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия.
1: Конструктивный политический и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки и предсказуемые условия для развертывания полномасштабного сотрудничества между двумя странами. Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, используют всю палитру доступных форматов взаимодействия. Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке. Президент Махама также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брещины. Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами. Вас, уважаемый президент, сопровождают не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса. Рассчитываем, что сегодняшний белорусско-ганский бизнес-форум станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики. Как я уже вам сказал, мы для вас открыты. Пожалуйста, изучайте наш опыт, и если вам что-то пригодится, мы будем с вами сотрудничать.
0: Главной философией нашего движения в Африке является то, что мы не неоколониалисты, мы идем как друзья, подчеркнул Александр Лукашенко.
1: Это первый визит на высшем уровне в истории белорусско-ганских отношений, которым на днях, а точнее 5 июня, исполнилось 34 года. До недавнего времени наше взаимодействие происходило в основном в рамках международной повестки. Позиции Минска и Акры традиционно близки в Организации Объединенных Наций, движении неприсоединения. Так мы вместе работаем над формированием более справедливого, многополярного мироустройства. Точки зрения наших стран абсолютно совпадают. Мы поддерживаем президенту Махаму в его усилиях по восстановлению исторической справедливости, признанию трагических страниц мировой истории, страниц, связанных с трансатлантической торговлей людьми, колониализмом и многовековым угнетением народа в Африке. Вот поэтому главной философией нашего движения в Африку, работы в Африке, является то, что мы не неоколониалисты, мы идем к вам как друзья. Беларусь одна из первых на площадке Генассамблеи ООН присоединилась к инициативе Ганы, признающей работорговлю тягчайшим преступлением против человечности, и стала единственной европейской страной с автором соответствующей резолюции. Мы знаем, что нацизм – крайняя форма колониализма. Что это такое, поэтому голос и поддержка Беларуси всегда будут на стороне Ганы и других африканских стран.
0: Белорусский лидер подытожил переговоры и дал старт новой главе взаимодействия двух стран.
1: Позвольте поблагодарить вас за искренний конструктивный подход. Убежден, ваш визит – это начало большой работы, дружбы и плодотворного экономического сотрудничества Беларуси и Ганы на десятилетия вперед. Еще раз подчеркну, мы создали совместный межправительственный комитет, соответствующую комиссию, которая выработает в ближайшие недели, месяцы план наших действий, дорожную карту и положит нам их на стол для подписания. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня посетить вашу прекрасную страну и побывать у вас дома, на ферме. Думаю, что нам будет о чем там поговорить. К этому визиту наши министры, наши специалисты посетят вашу страну и уже смогут нести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов сотрудничества наших предприятий с вашим. Мы крайне заинтересованы, чтобы совместные предприятия появлялись как на территории Беларуси, так и на территории вашей прекрасной страны. Очень рассчитываю на плодотворное сотрудничество. Еще раз подчеркиваю, мы готовы не только поставлять, создавать, производить технику и прочие продукты нашей общественной жизнедеятельности, но и обучить ваших людей тем технологиям, которые сегодня очень нужны для Ганы. Закрытых тем нет. И это не только сельское хозяйство и поставка промышленной продукции, но и сфера военно-промышленного комплекса, о которой президент говорил на наших переговорах. Я желаю успехов в работе специалистов Ганы, специалистов Беларуси. Еще раз подчеркиваю, все будет зависеть от вашего желания и от вашего стремления наладить сотрудничество с нашей страной. Мы свой путь пройдем достаточно быстро и эффективно, потому что мы люди обязательные. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали к нам в Беларусь.
0: Практическим результатом переговоров стало подписание весомого пакета документов, заложивших юридический фундамент для долгосрочного партнерства. Главным шагом стало соглашение и создание совместного Белорусско-Ганского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Для укрепления деловых контактов стороны заключили соглашение о взаимных безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Лидер Ганы пригласил Александра Лукашенко посетить республику с ответным визитом, отметив, что это поможет закрепить достигнутые договоренности непосредственно на местах. Все подробности читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
2: Картина дня.
0: Беларусь и Куба укрепляют связи в сельском хозяйстве, фармацевтике и промышленной кооперации. Перспективы совместных проектов обсудили председатель Палаты представителей и чрезвычайный полномочный посол этой страны. Диалог между Минском и Гаваной остается стабильным. Сотрудничество идет по всем направлениям. Особое внимание – продовольственной безопасности. Беларусь готова делиться передовыми технологиями в аграрном секторе. Именно эта сфера сейчас больше всего интересует кубинских партнеров. Еще одна точка взаимного интереса – медицина. Куба намерена расширять закупки белорусских лекарств, а также развивать совместное производство фармацевтических препаратов. Активно сотрудничают и парламентарии двух стран, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
3: У нас работает межправительственная комиссия, выполняются те планы, которые были определены двумя президентами по экономическому сотрудничеству. Ну, а парламентарии, конечно, мы уделяем особое внимание межпарламентскому взаимодействию с Кубой, в частности, как на двустороннем уровне, так и на международных парламентских площадках.
0: Заинтересованность в усилении сотрудничества с Беларусью по различным направлениям подчеркнул чрезвычайный полномочный посол Кубы в нашей стране Сантьяго Перес Бенитес.
4: Мы дружественные народы, у нас всегда очень традиционные, хорошие отношения между народами, между парламентами, между тоже президентами. Наши так что отношения прекрасны. И экономические отношения. Всегда есть потенциал. Мы хотим совместные работы, дела, совместные проекты.
0: В свою очередь, наша страна готова поддерживать партнеров в любые времена. В Минске с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг Кубы, которая столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Чтобы не допустить гуманитарного кризиса, Беларусь по решению правительства и согласия главы государства готовит к отправке специальный груз. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и более 3,5 тонн медикаментов. Помощь доставят в самое ближайшее время. Экономический форум «Практикум» по выходу на рынки Центральной Азии пройдет в Бресте 17 июня. В мероприятии планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов. Будут обсуждены перспективные направления и существующие барьеры в торговле. Получен пошаговый инструментарий. Также участники форума «Практикума» ознакомятся с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний. компаний и логистических операторов. Почти 640 11-классников сдали на 100 баллов предмет по выбору в первый день централизованного экзамена. Республиканский институт контроля знаний подвел итоги испытаний. Больше всего 100 бальников по математике, 190 человек. Отличный средний балл выпускники также показали по химии, физике и иностранным языкам. Впрочем, наряду со 100 бальниками в статистику попали и те, кто сдал тест на 0 баллов. Таких в стране 63 человека. Для некоторых нынешняя вступительная кампания завершилась, так и не начавшись. Свои билеты в ВУЗ 11 нарушителей проиграли вовсе не потому, что чего-то не знали. Ребят удалили из аудитории за гаджеты, шпаргалки и попытки писать после финального звонка. Теперь сдать экзамен они смогут только в августе, а значит, пропустят основную волну поступления. Еще 16 человек не завершили тесты по медпоказаниям. У них будет шанс в резервные дни. Это 20 и 22 июня. Подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования уже началась. Успеть нужно по 11 июня. Документы принимают в 6 крупных вузах страны, в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и документ, который подтвердит уважительную причину пропуска основного этапа. В Беларуси заработало одно окно для владельцев электромобилей. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила специальный портал, через который можно сообщить о проблемах с зарядными станциями, работой электромобиля, а также оставить предложения, замечания или задать вопрос экспертам. Обращения будут рассматриваться совместно с представителями отрасли, операторами зарядной инфраструктуры, автодилерами и профильными госорганами. Пользователи смогут прикреплять фото и видео, а ответы на самые актуальные вопросы будут публиковаться в социальных сетях ассоциации. Сегодня в Беларуси работает 2688 общественных зарядных станций, около 70% из которых быстрые. На дорогах страны насчитывается порядка 60 тысяч зеленых автомобилей, включая более 41 тысячи электрокаров и свыше 19 тысяч гибридов. По прогнозам ассоциации, при сохранении текущих темпов развития, доля экологичного транспорта в Беларуси в ближайшие годы может приблизиться к 20% от общего числа автомобилей. Какие изменения позволят быстрее устанавливать зарядные станции в Беларуси и почему лучше заряжать свой электромобиль в ночное время, об этом рассказала заместитель начальника управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Министерства энергетики Юлия Михайловская.
5: Наше министерство выступает в роли подготовки электрозарядной инфраструктуры для зарядных станций. Конечно, мы сверяем пульс с государственными операторами и недавно состоялись встречи с частными операторами зарядных станций, провели эти встречи на уровне руководства Министерства энергетики, определили векторы взаимодействия, их планы дальнейшие и договорились взаимодействовать более плотно, чтобы все-таки более активно развивались наши сети, потому что мы реконструируем наши сети при нехватке мощностей. И, в принципе, на данный момент по поступающим заявкам мы все заявки удовлетворяем в установленные сроки. Наше министерство работает над внесением изменений в ряд нормативных правовых актов, которые позволят в дальнейшем заключать договоры с энергоснабжающими организациями и более упрощенно устанавливать зарядные станции на парковках, на придомовой территории многоквартирных жилых домов. Поэтому мы работаем над этим и надеемся, что в этом году эти изменения будут внесены в соответствующие инстанции. Для энергетики, конечно, электротранспорт – это одно из перспективных и важных направлений, потому что это загружает наши мощности. После того, как была введена белорусская атомная станция, у нас появилась возможность увеличивать потребление электроэнергии. И, конечно же, для населения электротранспорт также удобен в эксплуатации, меньше затраты на его техническое обслуживание, а для энергосистемы это еще плюсы, когда начнут наши граждане чаще заряжаться в ночное время. Оптимально это для регулирования пиков энергонагрузок. То есть есть сейчас пики, которые мы хотим сглаживать. Конечно, в дальнейшем мы будем устанавливать систему накопления электрической энергии, Но в данном случае наши электромобили помогают нам, когда заряжаются в ночное время, в часы минимумов нагрузок.
0: В госавтоинспекции напомнили о правилах безопасного вождения в непогоду. Правоохранители призывают соблюдать максимальную бдительность за рулем. Ухудшение видимости, скользкое дорожное покрытие и возможные порывы ветра могут стать причиной ДТП. Водителям следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и снизить скорость движения. Особое внимание следует уделить пешеходам, которые в условиях плохой видимости могут быть менее заметны. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы с места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: тетка.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР. Промышленность, банковский сектор, услуги. Глава государства провел переговоры с президентом Ганы. От АПК до фармацевтики перспективы совместных проектов Беларуси и Кубы обсудили в Минске. Беларусь и аргентинская провинция Санта-Фе договорились о расширении промышленного партнерства.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. Приветствуя гостя, глава государства заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Президент подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси и Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
1: КНР может рассчитывать на Беларусь как на самых надежных друзей и сторонников, заверил белорусский лидер.
2: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже.
1: Хань Джен, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи и передал президенту Беларуси искренние приветы и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
3: Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Недавно вы специально подписали директиву, а это тоже всесторонне определили вектор нашего многопланового сотрудничества, а также развитие двусторонних отношений. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений, но и говорит о том, что наше сотрудничество имеет весьма стратегическое значение.
0: Точка отсчета.
1: Заместитель председателя КНР прибыл в Беларусь 6 июня. По прибытии в Минск Хань Джен возложил цветы к монументу Победы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также он принял участие в открытии Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной специализированной выставки «Белагра-2026». Мероприятие собрало представителей свыше 50 китайских компаний и более 200 производителей из Беларуси. С инициативой его проведения выступила китайская сторона. Это новый шаг к развитию платформы сотрудничества, в первую очередь в аграрной сфере.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой, который совершает официальный визит в Беларусь. Лидеры двух стран прежде всего обсудили проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, а именно комплексной механизации сельского хозяйства Ганы, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры стран также рассмотрели перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по таким приоритетным направлениям, как образование и медицина. На переговорах переговорах в узком составе. Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махама уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси.
2: Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Александр Лукашенко обозначил основные направления сотрудничества с Ганой.
2: Ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь. Мы будем заинтересованы, если вы на территории Беларуси будете строить свои предприятия, совместные предприятия с беларусами, ну, например, по переработке какао-бобов и экспорте этой продукции, прежде всего, на европейский или евразиатский континент. Мы готовы с вами сотрудничать в области безопасности, в связи с тем, что мы имеем довольно развитый военно-технический комплекс. Мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров. Но философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике, тем более она вам известна. Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
1: На переговорах в широком составе Александр Лукашенко обратил внимание, что президента Ганы сопровождает не только официальные делегации, но и

0: руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Те задачи, господин президент, которые вы сегодня ставите перед страной у себя, вы можете абсолютно в полном объеме решить на наших технологиях и с нашими людьми. Мы также готовы обучить этим технологиям ваших людей. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном импорте ваших продуктов для пищевой промышленности Беларуси и многих-многих других ганских товаров. В современном мире расстояние сотрудничеству не помеха. Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам – от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений. Координировать усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации будет совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения, которое мы сегодня подписываем. Предлагаю, не затягивая, провести первое заседание комитета, чтобы воплотить в жизнь все договоренности по итогам вашего визита. Мы должны иметь конкретный план совместных действий по развитию торговли между нашими странами. Я абсолютно уверен, что сегодняшние переговоры – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества.
1: Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Развитие сотрудничества с Ганой осуществляется в рамках поставленной президентом Беларуси комплексной задачи по налаживанию взаимовыгодных контактов с перспективными партнерами на африканском континенте.
2: Факты на стол.
1: По итогам переговоров Беларусь и Гана подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Среди них соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства, соглашение о сотрудничестве между Белорусской и Ганской торгово-промышленными палатами.
2: Мнение эксперта.
1: Со стороны Китая мировое лидерство США уже давно оспаривается. Многие страны тянутся к КНР, потому что она проводит спокойную, взвешенную, мудрую, неагрессивную политику. Не навязывает своим партнерам какие бы то ни было универсальные политические ценности и не стремясь к свержению политических режимов в суверенных странах. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
3: Китай не стремится к экспорту своей модели, которая все-таки... Да, власть компартии, то есть, наверное, предполагала бы экспорт коммунистической модели. Однако Китай спокойно сотрудничает с теократическим Ираном, с государствами, с рыночной экономикой, предлагает миру сообщество единой судьбы человечества. Я не хочу сказать, что все, конечно, идеально в коммуникации, особенно с китайскими деловыми кругами. Бизнес есть бизнес. Но вместе с тем Александр Лукашенко, вот и будучи депутатом, впоследствии придя к власти в качестве президента нашей страны, он прорубал окно в Китай, наверное, столь же терпеливо, как когда-то Петр I прорубал окно в Европу. Почему? Потому что видел в Китае для Беларуси источник важных технологических решений. На самом деле и на сегодняшний день мы основные свои упования с точки зрения роботизации, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, научно-технологического прогресса связываем именно с белорусско-китайским сотрудничеством. У нас для этого есть все необходимые политические основания. На дипломатическом уровне мы добились отношений всепогодного, всестороннего, стратегического партнерства с Китаем. Высшая форма взаимодействия Китайской Народной Республики с внешними партнерами.
1: Говоря о сотрудничестве со странами Африки, Александр Шпаковский отметил, что Беларусь выстраивает отношения с партнерами и союзниками так, чтобы контакты носили взаимовыгодный характер.
3: Я бы отметил, что у нас действует межправительственная программа развития связей со странами африканского континента на ближайшую пятилетку. Ну и кроме того, вот в 4 раза вырос объем торговли со странами Африки в 2020 2024 году. Практически в 4 раза в сравнении с 2024 в 2025. То есть мы поступательно идем к задаче, которую поставил глава государства, выйти на объемы взаимной торговли в 1-1,5 миллиарда долларов США. Уже сейчас

0: Африка – это фактически 3,5% от белорусского внешнеторгового оборота. Кто-то скажет «мало», но я напомню, что лишь несколько лет назад это было 1,5%. Мы поступательно движемся без какой-то штурмовщины, без неких гигантских рывков, хотя кому-то, может быть, хотелось бы иначе, но, повторяю, мы заходим в этот регион.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой и средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кот» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low, я тусаю, но

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве плюс 23-25, в Гродно плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гомеле и Могилеве временами дождь, возможно, гроза.